как все странно вокруг. По изрезанным нитям дорог незаметно пройду я, что-то

рисовать в твоей голове перспективы. Он загадочен и молчалив, и глаза его невозможно красивы. И когда он рядом с тобой в хорошем костюме и с большим пистолетом,

0: Радио Рокс.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш — горизонт, а лента — край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условия таково, чтоб я...

проводам. Но то и дело тень перед мотором, то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут и где через дорогу

0: сбрасываю хода. Я в горизонт промахиваю схода.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Ветер западный, слабый или умеренный, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, во второй половине дня возможны грозы. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

разразилась гроза, и вода смывала с меня пыль и пот, и усталость прожитых лет. Знаешь, Ольга, если б

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не против.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Ветер западный, слабый или умеренный, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, во второй половине дня возможны грозы. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Ветер западный, слабый или умеренный, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, во второй половине дня возможны грозы. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Слушай его каждый день, детка.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Ветер западный, слабый или умеренный, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, во второй половине дня возможны грозы. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.
2: С чего?

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Операция по борьбе с нелегальной миграцией продлена до октября. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Операция по сокращению нелегальной миграции «Оборотень» продлена до 3 октября, сообщил во вторник после заседания правительства премьер-министр Андрес Кулбергс. Правительство приняло решение о продлении операции. Премьер сообщил, что операцию решено продлить, так как августовская буря нанесла серьезные повреждения пограничной инфраструктуре, в том числе забору на границе. Сейчас в заборе на границе есть 61 поврежденное место, через которое нарушители границы могут легко проникнуть в страну. Соответственно, за этими местами необходимо усиленно следить. Кулбергс не сказал, во сколько до сих пор обошлась эта операция. Также операция показала, что в вопросах миграции различные учреждения способны сотрудничать, и проникновение потоков мигрантов в Латвию в настоящее время контролируется. Теперь премьер ждет от министра внутренних дел плана, что делать с потоком иностранных студентов, не отрезая его ножом, а контролируя, чтобы эти студенты не оказывались в Латвии только на бумаге. Также актуален вопрос о нелегальной занятости мигрантов. Политический разговор по этим вопросам состоится в предстоящую пятницу, 4 сентября. Премьер также сообщил, что через 2-3 недели может быть готов план операции «Оборотень-2». Она будет реализована внутри страны и направлена уже против проникших в страну нелегальных мигрантов.
3: Про суды.
1: По делу об убийстве 7-летней Юстины Рейниковой вступил в силу обвинительный приговор Латгальского окружного суда, которым отец и мачеха девочки приговорены к 23 и 20 годам лишения свободы, сообщили в Верховном суде. Оценив выводы судов низших инстанций о действиях обвиняемых и квалификации преступного деяния, Верховный суд признал их обоснованными. Как заявили в суде, Юстина в силу своего возраста находилась в беспомощности состоянии, и оба обвиняемых это осознавали. Совместные действия обвиняемых суд признал сознательным участием в процессе лишения жизни, установив косвенный умысел в отношении наступления смерти и причинно-следственную связь между совместно совершенными действиями и смертью потерпевшей.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно с редкими прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные с грозами. Ветер западный слабый или умеренный, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, во второй половине дня возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
4: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и

0: Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
1: Между первой и второй.
2: Между первым и вторым?
1: Ну да. Второй пошел уже. Встречайте. Доброе утро.

0: Учитывая наши сегодняшние социально-политические реалии, там хихикать постоянно не приходится, будет выглядеть странновато. С другой стороны, предаваться унынию нам тоже не с руки. Это ж изгара.
1: Ну, а знаешь, если вспоминать о том, что мы все равно проводим и второй день по впечатлениям начала учебного года, 1 сентября и все такое, то это совершенно нормальная песня веселого физкультурника.
0: Например. Примите вот этот такой пинок бодрости, уважаемые преподаватели физической культуры. Мы, кстати, про многие специальности вчера вспоминали, а вот физруков-то незаслуженно забыли. А на самом деле вот все, включая осанку детскую, а стало быть, вообще вся моторика, которая пригодится человечку маленькому, человечищу. Вот
1: в этом. Руках вот. Учителей физкультуры.
0: Вот. Мы вспомнишь своего физрука?
1: Да, всех.
0: У всех?
1: У меня их было много.
0: Ух ты, воспитатель, да, укротитель, да, физруков, да, по, да, сути, да, дела. Да. Ну ладно, я тогда, у меня вот Юрий Григорьевич, один из самых любимых, он потом стал директором одной из рижских школ, потом гимназии, вот так что, если так получается...
1: Он что... есть воплощение вот этих твоих идей о том, что в руках физкультурника все детство, начиная от осанки и заканчивая тем, как шевелятся там извилины под черепной коробкой.
0: И заканчивая аттестатом зрелости, который выдается, собственно говоря, этими сильными руками борца, который тогда уже руководил учебным заведением. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. Сегодня у нас 2 сентября. Наверное, это вы и так без нас знаете. Но вот что среда, многие забыли.
0: А то, что 45 дней остается до начала осенних каникул, прямо сейчас, вот так вот. 45 дней, и потом будете ломать голову, чем чадо занимать. А пока вот физкультурник и все остальные занимаются благородными делами. Смотрите, 53 дня, и у нас будет перевод времени на зимнее. Это придаст уверенности и дополнительный час для того, чтобы выспаться 25-го
1: числа. Хотя бы один раз
0: в году. Один раз, еще не тюлень.
1: Нет, 2 раза, не считая 1 января еще, когда можно спать до вечера.
0: Не, ну а там кто даст? А подожди, вот ты будешь 1 января спать до вечера, потом к холодильнику приходишь, а там все... И салатик подмели. Надо успеть, да, как бы все это делать. Что касательно лунного календаря?
1: Значит, у нас сегодня 21-й лунный день. Он хорош. Он хорош для а. Увеселений, б. Для хозяйства. А вообще, 21-й лунный день благоприятен для поездок и путешествий, говорят астрологи, для командировок, переезда, а также для предпринимательской деятельности на грани риска и для заготовки продуктов впрок. Ну, впрочем, заготовка продуктов впрок, она возможна в любой день. А вот что касается предпринимательской деятельности на грани риска, обрати внимание, не просто какая-то там купля-продажа, а именно рискнул. Здесь надо пораскинуть мозгами, что вы можете такое из задуманного предпринять именно сегодня, чтобы совпасть с пожеланиями астролога.
0: Один герой рекламы лет там 35 назад говорил: куплю жене сапоги. Вот он тогда вот на грани риска был, но он тогда дорисковался, если все помнят.
1: В итоге да.
0: Ну что ж, с цифрой 21 в лунном календаре и с цифрами 7 часов и 10 минут давайте экскурсию по сегодняшнему эфиру продолжим.
2: Шизгара. Сейчас все будет по-настоящему.
3: С сегодняшнего дня прошу считать меня.

0: Слушай, ну тут уже как будто не здоровается человек, а говорит, сразу прощается. Я же рассказывал, по-моему, много там месяцев назад историю про вот этот Dry König, праздник, который 7 января в Австрии, там, в Германии, когда люди рядом, ну, короче говоря, колядки идут, католические только. И одному товарищу нашему поставили вот мешок с конфетами, дали, и, ну, собственно говоря, шнапс, что говорить, то, что дали. Если ряженый заходит, киндер, ну, ты ему конфетку даешь, а если вот заходит кто-то постарше, то ты ему наливаешь и говоришь прост.
1: А сам?
0: Извини, сам как все ж в твоих этих руках и печени уже. Так вот, получается, чувак перепутал тогда прост, на здоровье, и чус, то есть пока.
1: Да, вспомнил.
0: А мы не могли понять, почему все заходят, разворачиваются и ходят, и он не может понять. Он всем говорит пока, и тут вот то же самое. Всего хорошего.
1: Ты знаешь, в некоторых же языках можно говорить чао, когда встречаешься и когда прощаешься. Всего хорошего можно, может быть, тоже как-то взять и с этой точки зрения рассмотреть. Так, руку протягиваешь, говоришь, всего хорошего вам.
0: Ну, представляешь, человек сейчас включает радиостанцию. 7 часов 14 минут, всего хорошего. Пожелали.
1: Мы только поздоровались, поэтому у нас с вами еще много впереди, еще много чего вам надо рассказать. Например, что сегодня можно бы отметить. И здесь мы начнем с самого веселого. День кокоса сегодня.
0: Да, действительно, обхохочешься. Представляете, когда кокос тебе летит там с 25-метровой высоты, а ты без каски в этот момент. Вот ржака-то начинается. Слушай, а мы День приматов же отмечали.
1: Вчера.
0: А вот связано ли как-нибудь то, что... Слышишь,
1: напрямую,
0: Джуди,
1: напрямую. Ты как знал, да? Потому что кокос — это на самом деле обезьяна просто-напросто. Марко Поло во время одной из поездок увидел кокосовые орехи, которые из-за вот этих трех отверстий основания напомнили ему мордочку обезьяны. Поэтому именно Поло и нарек этот экзотический орех коко, что в переводе с португальского просто означает обезьянка. Кстати, надо это проверить. Ну и вот, пытался ли ты когда-нибудь открыть кокос?
0: Конечно.
1: Не получалось?
0: Многократно не получалось, я бы так сказал.
1: А какие были способы?
0: В разные, там, настоящие брал сверло и долотом долбил.
1: Ну, наверное, до этого все доходили, что взять, в конце концов, перфоратор и попытаться перфораторами, то все соскакивает.
0: У каждого есть, конечно, под рукой перфоратор в любой момент, как, ой, я этим не буду, мне синий давай, там, типа, я привык так-то.
1: Нет, я тебе честно скажу, я вгонял саморез и пытался его потом как-то там,
0: извлечь,
1: разворотить, да, чтобы
0: это было
1: повредить.
0: Да,
1: ничего не получалось.
0: Та же фигня.
1: Ну и кокос был сухой, разумеется, там не было никакой жидкости. И, может быть, я всегда думал, что именно с этим связано мое фиаско всегда с кокосами, потому что там, в общем, это сухие, бракованные кокосы.
0: Иссохшие уже.
1: Иссохшие,
0: да. Понимаешь, он настолько истосковался по встрече с тобой, что уже держать себе не мог, ну да.
1: Да, ну а если официально, то родиной кокосов, чтобы вы знали, принято считать Малайзию, несмотря на то, что Баунти... Это, кстати, все считают, что Баунти — это Мальдивы или какие-то острова в Индийском океане, а на самом деле это Карибы. А некоторые вообще думают, что кокосы только в Тихом растут. Так вот, именно Малайзия.
0: Именно.
1: Именно.
0: Не какая-то там Великолазия, но
1: да,
0: а маленькая Лазия такая.
1: Маленькая Лазия.
0: Чтобы обезьянки невысоко лазили и доставали эти кокосы с высоты 27-30
1: метров. Там недалеко от Малайзии сегодня национальный праздник во Вьетнаме. У них сегодня День независимости, главный вьетнамский праздник. Независимость они празднуют, и здесь можно уже как бы запутаться, но независимость они просто празднуют 2 сентября, потому что в 1945 году их освободили от японцев, точнее, японцы от них ушли, и они сказали, все, теперь мы независимы.
0: Теперь свобода.
1: Ни французов, ни японцев, ни кого-то там еще.
0: И тут пришла там американская армия, говорит, подождите, а может быть, ну ладно, там шутить не будем.
1: Ну не получилось.
0: Не получилось. Слушай, ну давай еще скажем, что из праздников таких, которые во всем мире отмечают, сегодня глобальный день поиска талантов. Это праздник такой всемирный, и сразу вспоминаешь из детства программу «Алло, мы ищем таланты», там сразу там, сейчас куча же программ все равно, X-факторы, голос.
1: Мне кажется, это вообще один из самых популярных форматов, и если на каком-то телеканале или на каком-то просто канале там, да, не ищут таланты, то он считается пропащим.
0: Ну и самый, конечно, прикольный момент, когда вот в эти программы, где действительно выступают талантливые люди, которые им помогают раскрыться сиюминутно, там, сразу стать знаменитым, вдруг люди приходят, которые, которым не сказали в свое время, родные, близкие, Сонечка, ты, конечно,
1: танцевать тебе не надо.
0: Прелестно, да, в свои там 86 килограммов. Хорошо.
1: Она бодипозитивна просто.
0: Ну, нет, ну, просто есть 86 прекрасно танцует, а вот у нее не получается, допустим. Хорошо, Сонечка 46 килограммов.
1: А то можно сказать, Сонечка, ты такая упорная.
0: Вот.
1: Молодец.
0: У тебя есть тоже талант. Слушайте, ну, упорно не нужно переключать там шкалу радиоприемников. Да сейчас не шкала, конечно, кнопочки искать. 88,6. Это Радио Рокс, это Шизгара. Мы только начали.
1: С нами весело.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Латвия. Реклама.
1: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», «Театр», «История об одиночестве», которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы! И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
5: Более 30 лет они покоряют.

Прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что ты...

0: Всем рады, что радиоаудитория к нам возвращается. Имеется в виду те, кто в отпуска куда-то отправлялся в связи с началом нового
1: учебного года. О, да, мы это чувствуем.
0: Чувствуем, да.
1: Чувствуем, как ваше количество прибавляет, количество вас.
0: Добро пожаловать. Как перекликаются две композиции? Одна до рекламного блока, когда «Моя любовь» сменила цвет, ну, пошла и перекрасилась, например. А тут же ответ Алексея Кортнева. Что ты имела в виду, когда перекрасилась? Ну, как вариант.
1: Да. Значит, на часах 7:28 время рассказать вам, чем этот день отличается от всех остальных дней в этом году, да и в прошлом, и в следующем.
0: Помните, что «Шизгара», она разноплановая программа получается. Тут про все рассказывают, у нас есть отдельно рассказы про культуру. И вот специально, чтобы показать, как страна, которая себя позиционирует как культурное королевство, вела себя в 1642 году. Английский революционный парламент запретил театры. Да-да-да-да, революционный парламент был тогда в Англии.
1: Вот только подумайте, то есть, если вот спрятать это выражение «английский революционный парламент», просто в Англии запретили театры. Взяли вот и запретили. А революционный парламент на самом деле подумал, что театры и вот это вот лицедейство, оно подталкивает народ к гражданской войне, и чтобы чего не было, решили, что лучше без этого обойтись. В общем, проявление такого, ну, цензуры.
0: Как считаешь, более нелепое сочетание — английская революция или монгольская оперета?
1: Монгольская оперета, конечно, веселей.
0: Ну вот.
1: Я тебе скажу, английская революция все-таки штука страшная. Это нам сейчас по прошествию веков нормально так хохотать. А там кровь лилась рекой этого бедного Кромвеля. Ну, то есть, там же вообще история чудовищная.
0: Да, согласен.
1: Сначала он голову рубил, потом его вытащили, чтобы казнить. Он уже умер себе спокойно своей смертью от болезни. И когда вернули монархию,
0: а ну-ка туда,
1: выкопали и повесили.
0: Маятник качнуло. В 1727 году экспедиция под руководством Витуса Беринга отправляется из Охотска на Камчатку. Не из Камчатки на охоту, а из Охотска на Камчатку. Это не времяпровождение, а люди пошли географией заниматься.
1: Если вы помните, они там открыли один пролив и назвали его в честь своего, как это сказать, начальника экспедиции. Говорит, а теперь пусть это будет Берингов.
0: Пускай самый трезвый у нас кто вот и назовет его. Вот. И единственную фамилию, которую этот трезвый из себя выдал, он Беринг. А где Беринг? Он говорит, он Беринг хотел, может, найти, а Беринг получил.
1: Да, в Англию вернемся. В 1752-м тут прошло 100 с небольшим лет после того, как театры запрещали. Великобритания и ее колонии прожили последний день по юлианскому календарю. То есть у них тоже есть, что называется, по-новому, по старому стилю, только по старому стилю у них было так давно, что обычно даже и не пересчитывают, и нет вот этой путаницы, что он родился 25 апреля, но по старому стилю такого-то, такого-то. Нет, там уже забыли и считают, что всегда жили по григорианскому.
0: Останемся, да, на Туманном Альбионе, докажем, что мы такие ярко выраженные монархисты. 2 сентября 1843 года в Великобритании в продаже появляется первый номер издания «Экономист», который сегодня сохраняет репутацию, ну, скажем так, самого солидного экономического еженедельника в мире. Тираж там более 1 миллиона экземпляров. Да-да-да, из рук в руки переходит. В наше время, когда все в цифре, экономисты сидят в этом журнале. Его основателем, владельцем и главным редактором первые 14 лет выступал шляпный фабрикант, экономист-самоучка, политик Джеймс Уилсон. Политик-самоучка или экономист? Нет, политики чаще всего самоучки, а этот экономист.
1: То есть политик-самоучка, никого не удивишь таким сочетанием. А вот если экономист-самоучка, да еще и успешный, здесь, конечно, можно хвастаться. Но, вы знаете, я вот думаю, что они сохраняют этот тираж 1 миллион экземпляров для того, чтобы люди приходили в кафе, так, закинув ногу на ногу в дорогих туфлях, сидели и читали «Экономист». Или я приду на встречу, встретимся там в 6 часов под часами такими-то, у меня в руках будет «Экономист».
0: Или глубже ныряй. Вот дама, которая позиционирует, что она достойна лучшего, да, вот она идет в поисках, и у нее в руках «Экономист».
1: И собачка.
0: Собачка. А чем она переворачивает страницы, если в одной руке собачка? А догадайтесь.
1: Она его не открывает.
0: Нет, вот такая дама, которая умеет переворачивать страницы, чем не знаем, вот такая пригодится.
1: Ну, знаете, еще были события. Очень важное событие случилось в 1967 году. Отставной английский офицер Падди Бейтс 2 сентября провозгласил создание на морской платформе у берегов Англии независимого княжества Силенд, которое, в общем, стало предоставлять гражданство всем желающим. Там замечательная история. Он был меломаном, и это было время радиопиратства и занял зенитную платформу в Северном море, там основал радиостанцию. Его пытались запрещать, а в ответ он сказал, что вы ко мне никакого отношения не имеете, чтобы меня запрещать, потому что я вообще в нейтральных водах. И потом случилось вот что. Британия расширила нейтральные воды с 3 до 9 миль, и он сказал, а я же тоже, в общем, не Великобритания, я тоже возьму и расширю свои нейтральные воды вот этого государства Силан тоже на 9 миль. А англичане, в общем, не отреагировали, но подумали, ну сумасшедший. Что он, Бейтс, воспринял как признание независимости.
0: Типа можно.
1: Значит, можно, да. Ну и потом, я смотрел, потом это все превратилось в реальное государство. Они выдавали паспорта. Там был даже скандал, что где-то там в середине 90-х они попались в лапы мошенников. Мошенники наделали какое-то дикое количество, 150 тысяч
0: паспортов,
1: левых, паспорта. Левых
0: да.
1: паспортов.
0: Да, да, да.
1: Да, и они после этого отменили, значит, паспорта, сказали, у нас только будет цифровая идентификация сегодня. До сих пор существует, там уже Роя Бейтса нет, его сын Майкл теперь главный князь.
0: Но там еще пацаны нормальные с ним.
1: Да, но они там уже не живут.
0: Нет, имеется в виду, все на платформе реально присутствует до 3 человек, которые, ну...
1: Да, это сейчас, в лучшие годы там тоже было не больше 5, потому что жизнь там не казалась малиной. Но, тем не менее, существует некое, знаете, сообщество людей, которое является гражданами этого Силанда, и вот... Самая главная идея, мне кажется, заключается в их слогане. Нам никто это не разрешал, и мы не должны ни у кого спрашивать разрешение на вот всю эту независимость.
0: Вот видите, там, понимаешь, этот кук с обезьянками перемещался в пространстве. Беринг открывал пролив имени себя. А тут человек вот платформу взял, решение принял, и все радикально.
1: И как пел Цой, я объявляю свой дом безъядерной зоной.
0: Очень, да. Это не Анатолий Цой, это Виктор Цой еще пел. Теперь по поводу того, что действительно продвинуло мир вперед, это 1969 год, не поверите, это один из дней рождения интернета. В лаборатории Калифорнийского университета состоялась первая успешная передача данных между соседними компьютерами. Что-то напоминает?
1: Напоминает, знаете,
0: историю... закончить... История с Беллом, когда там это Ватсон, а никого нет. А тут раз,
1: и компьютер. Ну, в общем, как бы Белл это и осваивал в итоге. Ну и чтобы закончить компьютерами, скажем, что в 2008 году была запущена бета-версия браузера Google Chrome, который теперь, по-моему, является, не то чтобы его рекламируем, но является самым популярным браузером на планете. И вот какую путь он проделал за эти 18 лет.
0: Привет вашим браузерам. И не только интереснее, меньше не станет. В Риге уже 7:35 минут. Хорошей дороги.
2: Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Zināt, kārajiem, brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
0: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Ветер западный, слабый или умеренный, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, во второй половине дня возможны грозы. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
5: Шискара. Решим все. Кроме погоды.

0: Францев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Традиционно в это время утра и в это время суток, начнем с главного, в это время суток, утречком мы рассказываем про то, что подтолкнуло человечество к какой-то эволюции. То есть, допустим, кто-то что-то изобрел, сначала подумал, может быть, кому-то это пригодится, а пригодилось не просто кому-то, а огромному количеству людей.
2: Я думаю, что тот, кто изобрел и зарегистрировал патент, никогда так не думает. Он всегда надеется, что это всем понадобится, так же, как и ему. И самое главное, что он на этом сможет что-то заработать.
1: Ну хорошо, давай так. Человек, который подумал, а кому-то это точно пригодится, даже большому количеству людей, он даже не предполагал, что такому большому количеству людей как раз и зайдет.
2: Это, пожалуй, при этом 2 сентября, как вы понимаете, это сложная дата для изобретений, потому что все, что люди могли, они зарегистрировали первого, потому что это красивая дата. А вообще в августе никто не работает с изобретениями. Все пытаются скинуть где-нибудь там весной, в начале лета, потому что потом оно будет как бы сложнее. И тем не менее, 2 сентября 1987 года Philips представила формат, который назывался CD-видео. Ну, формат объединял аудио, видео и анимированную графику на одном диске. Помещалось там всего лишь до 20 минут видео и 60 минут музыки. И этот формат CD-V использовался в основном, как вы догадываетесь, для музыкальных клипов и мультимедиа-демонстраций. А мультимедиа-демонстрации в то время были не так уж популярны. Это был вообще такой, ну, как бы не то что писк технологического развития, но только самые серьезные компании могли себе такое позволить.
1: Потому что дорогая игрушка получилась, требовала специального плеера, и он, вот этот первый, такой, первая попытка захода не получила массового распространения, но какой стартаптик получился. Уже в начале 90-х формат был вытеснен теми же самыми видео-CD-шками и лазер-дисками, которые и предвосхитили появление мультимедийных DVD.
2: Я, кстати, никогда не смотрел видео с лазер-диска. Всегда, вот даже не понимал, это, знаешь, как в детстве желание VHS-кассету перевернуть другой стороной, чтобы посмотреть, а что у него там на другой стороне записано, так и лазер-диск мне всегда вызывало. То есть мы все знаем сейчас, ну, точнее, те, кому хотя бы больше там 25, знают, как взять, засунуть там CD в дисковод и посмотреть файлы, которые на нем записаны, там, может быть, видео, аудио и так далее. Но вот тогда, когда это появилось, вот понятия не было ни у кого, как же этот диск, куда его засовывать, видеомагнитофон, как это так, как он там его читает, выдает, а может этот диск вообще какого-то там невероятного формата, там 12 дюймов.
1: Ты знаешь, и так далее. Как ни странно, вот эти первые такие вот, которые 20 минут проигрывали видеовариант истории, они когда-то были установлены в различных самолетах. Я помню, была одна авиакомпания, ну, назовем Трансайра, которая летала из Риги в Париж, то есть Москва-Рига, Париж. Это такой был рейс. И у них как раз стояла, судя по всему, вот такая 20-минутная лабуда. Они там 5 песен, они 5 клипов. Видеоклипов крутили. Один точно помню, I'm Barbie Girl был, остальные 4 Меркли на фоне Барби Гёрл.
2: Да, можно догадаться, в какое-то время было.
1: Ну да, видишь, как люди, как ты правильно сказал, кому более 25 лет, те...
2: Да, могут что-то вспомнить хотя бы, а все остальные могут вспомнить, какое количество других носителей кануло в лету, когда все это сменилось просто файлами, или даже не файлами, а какими-то кнопочками, которые ты нажимаешь где-то в интернете, что называется, в кавычках, и что-то звучит и показывается.
1: Ну, целая, там, не знаю, плеяда людей сделала, ну, по сути дела, не то, что состояние какое-то сумасшедшее, но они счастливо зарабатывали как раз вот распространением таких пиратских во всех отношениях DVD-шек, на которых люди потом блаженно смотрели фильмы, которых... Причем, опять-таки, это же был не такой оперативный процесс. То есть это же появлялся фильм. Ладно, там с ВХС-ки на ВХС-ку, пускай в плохом качестве, но с переводом Леонида Владасского, все это дело можно было себе позволить достать. У людей, допустим, 119-я серия, при входе стоял второй сортир. Ну, заходишь так в квартиру, там первый сортир, а потом второй совмещенный был. И вот я знал 4, как минимум, трех персонажей, у которых вот первый туалет был переделан на эту лабораторию, в которой стояли там 7 видеомагнитофонов, которые пиратским образом все писали.
2: Да и, ты что, и, вот кто это все делал.
1: И тут приходит эра DVD, и человек уже требует, дайте DVD, а у тебя же не может стоять вот в этом сортире, ну, извините меня, это дорогущее оборудование, которое будет тиражировать все это дело. И его не было. А, по-моему, я рассказывал, как я решил вернуться в детство, и с друзьями мы решили... «Четыре танкиста и собака» фильм пересмотреть, и я купил полное собрание вот этих дисков. Каждая серия тогда еще была на своем
2: диске.
1: Представляешь, то есть вот такая коробища, все это дело было еще целлофаном перетянуто. Я пришел, мы сели, дамы сказали, что они это смотреть не будут, потому что неинтересно. Мы сказали, а мы мальчишки, все те же. Сейчас про Гуслика, про Януша, про Гжегоша, все это посмотрим. Выпили водки, включили, посмотрели первую серию.
2: То есть первый диск отмотали.
1: Отмотали первый диск, и народ смотрел, а обязательно смотреть все остальные. Вот так они у меня остались невостребованными.
2: Но самое главное, что это артефакт, который ты можешь либо показывать там внукам-правнукам, либо в конце концов сдать в музей носителей информации 20 века.
1: Вспомнил, еще у меня не вскрытая такая коробище, по сути дела, перетянуто. Полное собрание, на тот момент, полное собрание бондов, которое было выпущено. Вот у меня есть на DVD.
2: Тоже на DVD, да.
1: Слушай, хороший подарок.
2: Знаешь, вот ты рассказываешь, я понимаю, что все-таки виниловые пластинки победили все вот эти носители, потому что о них вот так вот с иронией даже и не скажешь. Ну, они как были когда-то актуальны, а потом на какое-то время CD их вытеснили, и теперь они опять актуальны, как бы и вечные. А вот эти все ваши CD-аудио,
1: абсолютно DVD, согласен.
2: DCC, даты, кассеты, где они теперь? Вот только в музее, рядом с большими ВХС.
1: Но я помню еще рекламу такая, когда было «Сиди и слушай», это, по-моему, было «Сиди и смотри», это вот про эти все дела. В общем, все представители старой виниловой школы в этот момент сейчас там похихикали в очередной раз, сказали, конечно, есть же все ценности, которые...
2: Вечные. Да. Поэтому и слушайте «Радио Рокс».
0: Жизгара. Теперь нам с этим жить.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Не выключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.ru.

0: lv.
1: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Интересно, как звали бабушку Криса Ри? Ну, она же каким-то секретом кулинарным его маленького Крисика.
1: Чтобы он таким вырос.
0: Да, стал большим крестиком. А, кстати, у предков в этот день было принято убирать свеклу и поздние овощи. И вообще вот много было там кулинарных традиций, связанных именно с этими корнеплодами. Но по миру...
1: По миру есть одна традиция для 2 сентября. И не знаю, связано ли это с тем, что надо в конце концов задуматься о нормальной и здоровой пище на завтрак. Но сегодня день каши гриц.
0: А, это кукурузка?
1: Каша гриц, да, это южноамериканская кухня, кукурузная крупа, ну и там она разваривается. И к ней, как вы понимаете, к любой каше можно добавить что-нибудь там вкусное, сладкое, а может быть даже наоборот, и использовать это как очень важное и полезное питание на завтрак.
0: Ясно, потому что она по консистенции должна такой быть мягкой, нежной, тягучей. И действительно, ты прав, очень полезный, приятного аппетита.

0: над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Государство будет софинансировать зарплаты педагогов и в школах с меньшим числом старшеклассников. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Для более гибкого перехода на новую модель финансирования государство в этом учебном году продолжит финансировать оплату труда педагогов в школах, где в группе 10-12 классов учатся не менее 15 школьников, что вдвое меньше, чем предусматривалось до сих пор. Размер финансирования будет рассчитываться пропорционально количеству учащихся по отношению к установленному количественному показателю. Во вторник правительство приняло ряд изменений в правилах об оплате труда педагогов и порядке финансирования учебных заведений. Цель изменений – приспособиться к новой модели финансирования оплаты труда педагогов программы в школе, уточнить расчеты финансирования и обеспечить единое применение правил на практике. Часть поправок является переходными мерами на 2026-2027 учебный год, чтобы у самоуправления и школ была возможность постепенно приспособиться к новому порядку. Одно из важнейших уточнений касается количества учеников. Если в школе есть несколько параллельных классов одной ступени, размер классов для расчета финансирования в дальнейшем будет определяться по среднему числу учеников в параллельных классах. В 2026-2027 учебном году допустимые колебания численности учащихся будут применяться ко всем группам, предусмотренным правилами.
2: Про правительство.
1: В этом и в 2027 году в Латвии за 7 миллионов евро реализуют 50 мероприятий по укреплению политики государственного языка. Во вторник соответствующий план Министерства образования и науки утвердило правительство Латвии. План предусматривает мероприятия по содействию использованию и изучению латышского языка, исследованию языка и развитию цифровых ресурсов. Одним из направлений плана является расширение возможностей для изучения латышского языка. Для взрослых предусмотрено совершенствование системы изучения госязыка и поддержка профессионального развития педагогов, в том числе учителей латышского языка и литературы для работы в лингвистически неоднородной среде. Планируется обучить не менее 80 педагогов, которые преподают взрослым латышский язык как иностранный. Изучение госязыка предусмотрено также для безработных, лиц, ищущих работу, и жителей, подвергающихся риску безработицы. В рамках мероприятий, реализуемых Госагентством занятости, в этом году планируется обеспечить программу изучения латышского языка для 1215 человек, в следующем году для 1524. План также предусматривает совершенствование проверки знаний госязыка в Латвии и за рубежом, в том числе в диаспоре. Ежегодно пройти проверку смогут примерно 6 тысяч человек. В информационной системе государственных проверочных работ предполагается создать диагностические тесты на 4 уровнях от А1 до Б2, чтобы люди могли определить свой уровень владения языком и подготовиться к экзамену. Более значительные вложения предусмотрены в цифровизацию языка. Предполагается разработать не менее 5 учебных модулей в сфере языковых технологий, подготовить не менее 12 преподавателей и исследователей, а также обеспечить участие не менее 820 специалистов и студентов в мероприятиях, связанных с углублением цифровых навыков. В план также включены контроль за использованием госязыка и консультирование. Центр госязыка ежегодно планирует проводить около 3360 проверок, а также предоставлять около 1350 дистанционных консультаций и организовывать 4 публичных мероприятия о требованиях нормативных актов, регулирующих использование госязыка.
2: Про погоду.

0: Сегодня в Латвии облачно с редкими прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Ветер западный слабый или умеренный, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгар. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Подходи, народ, не боись, не измажемся, красок хватит на всех, правда?
5: 2 сентября, пора привыкать к нормальному режиму. Доброе утро.
4: 8 и 5 минут.

0: большие водостоки — это вот больная тема по осени для владельцев домов. Их действительно нужно чистить. Спасибо, что подсказали. Вот действительно, бытовые какие-то вещи, совсем такие незаметные для непосвященного человека, они проскальзывают. То есть не только какой-то порыв, не только романтика в песнях идет, но и вот что такое жизненное.
1: Одной жизнью живем, я бы сказал. Я согласен. Точнее, все по одной планете ходим. Вот. Вот так вот. Добавим что-нибудь утилитарного вам еще. Сегодня у нас 2 сентября, это среда, 245-й день года.
0: Привет всем тем, кто подключился к частоте 88.6. Это Радио Рокс из Регеши Сгара. Программа называется «Меня зовут Стас Флоренцев».
1: А меня Алексей Титов.
0: Смотрите, стартовал учебный год сегодня по-настоящему. То есть вчера линейки, там парады и вот там...
1: Знакомство с классными руководителями.
0: Или вспоминаем, как ее зовут опять. Вот она и напомнила о себе. А вот вам и уже ориентиры. 45 дней пролетят, и начнутся осенние каникулы. Зимнее время нужно будет перевести часики через 53 дня. И до самого Нового года остается еще 121 день. Давайте посмотрим на погодные реалии. Все те, кто, как и я, пришел на работу сегодня в шортах. Ты, кстати, всем...
1: И на самом деле здесь мы правильно поступили, потому что сегодня, если вы еще не вышли на улицу, еще теплее, чем вчера. Ну, то есть вчера тоже было не холодно, а сегодня еще теплее было, плюс 14, когда я выходил.
0: То есть лучше, чем вчера. Это как раз вот правильно.
1: То ли еще будет.
0: Давай посмотрим, кто ли еще было в этот день.
1: А было 7,3, то есть почти в два раза холоднее, чем сегодня.
0: Красиво звучит, симметрия,
1: да.
0: Вот, это симметрия.
1: Это было, кстати, в 22-м году. В 1963-м далеком было плюс 26,4. Это самая высокая температура, которую заметили в Риге. Я подумал, так, подождите, а ведь недавно у нас там, в прошлом, позапрошлом году было тепло же совсем, еще купались в начале сентября.
0: Так вот и приходит.
1: Проверил, пора. Оказалось там 22,5 в 24-м, 21,8 в 25-м. Но это самая высокая температура, то есть это там где-нибудь к часу, к двум часам дня. Так что, в общем, вполне себе
0: сходится все.
1: Сегодняшний день может претендовать на возможный рекорд.
0: Но если у кого-то 21 не выпадет на термометре, ну, мало ли, вы какой-нибудь северянин где-нибудь под Алуксиным находитесь в данный момент, то цифра 21 выскакивает сегодня у всех поклонников астрологии, поскольку сегодня 21-й лунный день.
1: Он хорош для всяких увеселений и для хозяйства, говорит Альберт Великий. А вообще 21-й день благоприятен для поездок и путешествий, командировок и переездов. Также он хорош для предпринимательской деятельности на грани риска, и еще это день веселья. Вот что еще нужно человеку от жизни? Чтобы ему сказали, что, во-первых, сегодня можно заниматься хозяйством, можно отправляться в командировки и веселиться. Астролог советует, что надо сбиваться в табуны и всячески проводить время в компании друзей. Заводить этих друзей, ну и так далее.
0: Опять-таки, наш хлеб ведущих, ну, сэкономить на ведущих, вот, предлагается вам.
1: Почему? Думаешь, если они собьются в табун, людей им не нужен ведущий? Любому табуну нужен тот, за кем этот табун пойдет.
0: Так что вы в курсе, где нас искать. Ну, а по поводу тех поводов для увеселений, то есть праздников, которые имеют отношение ко 2 сентября, буквально через несколько минут.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Так, вот что в этой карточке написано. Празднуйте все, включая День кокоса, например. Сегодня, 2 числа сентября месяца, в мире отмечают день именно этого ореха.
1: Да, вот когда мы говорили о том, что сегодня, с точки зрения кулинарии, день этой каши риц, то, конечно же, кокос здесь как-то был, ну, не знаю, по-моему, обижен. Если у него сегодня праздник, значит, сегодня кокос.
0: Взяли, удалили, как будто он уже далеко вырос, наверное. А с этой кукурузной кашей получилось забавно. То есть мы сказали, что кукурузная каша, вот та, о которой мы говорили, там, из Латинской Америки, а на самом деле потом поставили сдоб-шиздуб, а в Молдавии и Румынии, извини меня, мамалыга, та же самая кукурузная. Так вот,
1: Вот что значит ЗОЖ. Они здорово питаются всеми этими мамалыгами, потом бегают по сцене так, что не догонишь.
0: Здорово, что есть на свете ЗОЖ, подумали некоторые. А теперь вспоминаем Малайзию. Вот почему. Потому что родиной кокоса принято считать именно эту страну.
1: Ну, а вообще бы название должно быть благодарны Марко Поло, не тому, который бренд одежды, а который путешественник. И на самом деле это он разглядел в кокосе благодаря этим трем точечкам мордочку обезьянки и решил назвать это Коко. То есть Коко – это обезьянка. А здесь, опять же, вспоминая про бренды одежды, вспоминайте теперь, что имелось в виду, когда Шанель называли Коко. И вот так она соглашалась. Нормально, я такая обезьянка Шанель.
0: Подожди, так во всех во французских фильмах, там же просто «Привет, Коко», «Привет, Коко», это уж у Пьера и Ришара в каждом фильме, они обращения друг к другу. Алло, Коко, как
1: это
0: меня
1: слышат? Это котенок, типа.
0: А, котенок все-таки, котенок, да?
1: Ну, я имею в виду, не Коко, это не котенок, это аналог котенка. Там «Привет, обезьянка». У меня вообще есть приятель, который свою жену называл куклой. Все на него косились постоянно. Потом как-то не поняли, но у них такое нормальное. Он говорит: кукла, принеси мне то-то. Кукла, а мы пойдем как-то. И сначала казалось, что есть в этом что-то такое, знаете, пренебрежительное. Она действительно такая на куклу всегда похожа была. Но вот как-то,
0: что-то как-то прикликание у нас со вчерашним
1: так
0: эфиром
1: вот,
0: пошли.
1: Значит, кокос это кокос. Не что иное, как обезьяний плод. Это обезьянка, которая упала с дерева. А потом некоторые считают, что какое это связано с тем, что в некоторых странах обезьян приучали доставать эти кокосы с высоты пальм, и дрессированные обезьяны, в общем, туда залезали и подносили своим хозяевам кокосы.
0: А по поводу Баунти, не смотри, что это Карибы, но вот клип Баунти, там, это не реклама пошла, нам за это никто не платит, но я был в двух местах, как минимум, где помню, что экскурсовод говорит: на самом деле клип Баунти снимался здесь, мы вам покажем. Да, да, да. И когда в очередной, там, не знаю, какой островной поездке тебе, не обязательно, это можно на Крите, на Кипре тебе сказать, и еще в каком-то там острове тебе скажут, ты говоришь бла-бла-бла.
1: Ну, ты знаешь, вот здесь надо сказать, что кокос – это символ роскошного отдыха. Как ананас – символ буржуазии вместе с рябчиками, так кокос должен быть символом вот этого белого песка отдыха и бешеных денег, которые ты отдал за этот тур.
0: Помнишь «Сеньор Робинзон» фильм? Когда он, как и мы с тобой, мучились, пытались вскрыть эти самые кокосы, а потом пришла пятница, ну, в топлес такая там, да, пришла, и она просто взяла его, повернула, там тогда, и они там через трубочку...
1: Да, но не пытайтесь повторить это дома, потому что просто так повернуть у вас ничего не получится. Надо сначала посмотреть несколько роликов в Ютьюбе, типа, как правильно вскрыть кокос.
0: Ну, когда такая пятница появляется, как в этом фильме, там можно было и потеряться. Что еще сегодня в мире отмечаем? Глобальный день поиска талантов. Ну, это...
1: Ну что, поиск талантов здесь сам за себя говорит этот праздник, название его – это день, который отмечают охотники за головами, люди, которые зарабатывают на том, что они среди тех, кто даже подумать не мог, что то, что он делает, может дорого стоить, находят вот этих талантов, приводят их и зарабатывают все вместе деньги.
0: К сожалению, кризис с профессионалами в нашей стране, а это имеет место быть, и чаще всего это проявляется в том, что вот человек, который должен охотиться за головами, он нифига не охотится за этими головами. Проверяли много раз. Били, вот просто берут хорошего человека, чью-то дочку или чего-то сына, или просто хорошего парня, ставят вот этого на место того, кто должен сортировать.
1: Кто должен быть талантлив.
0: И ты видишь, что вот, блин, у вас, у конкурентов только что уволился или уволилась вот это. блин, так хватай, беги. Нет, человек сидит просто-напросто отрабатывает.
1: Но... Знаешь, в каждом таком случае можно искать какую-то вторую логику. Ну, например, он не просто отрабатывает, а он знает, что у него все равно не получится лучше, чем вот этот случай приведет кого-то там в коллектив.
0: Или он приведет этого человека в коллектив, и шеф скажет, а почему у нас все остальные тогда планкой ниже? И тут уже на контрасте потом...
1: Например, или он приведет этого человека в коллектив, и родители этого человека или его друзья скажут, спасибо тебе большое, Коля, что устроил там Машу вот в эту компанию. Она научится. Вот она сейчас не умеет, но она талантлива.
0: Это знаешь, как многие тренеры хорошие, там и хоккейные знаменитые, и баскетбольные, нам в эфире рассказывали, что сейчас такое количество советчиков со стороны родителей, которые по поводу там давления на тренера, это гадалки не ходи, да вы-то и так все знаете. А еще по поводу талантов. Помнишь, ведь куча было программ, в которых вот со Стебом именно показывали, как талантливые люди получаются. Помнишь, Лена, во-первых, сегодня сказала, что порывы ветра сегодня. Порывы — это порывай. Настоящая фамилия Наташи Королевой — это порывай. Я помню, как в одну из программ Наташа пришла и сказала, что она хочет...
1: Талант.
0: Быть... Да, талант. Я начинающая танцовщица на шесте. Я... Это было гениально. Если это найдет кто-то в сети, это есть, когда этот шест в конце концов рухнул.
1: 8 часов и почти 20 минут. У нас через 3 минутки автомонитор. И не забывайте, что если вы что-нибудь увидите на дороге интересного, можете нам сообщить, наговорить по WhatsApp 2299-4949. И чтобы удобнее было, лучше забить его в память, ну, чтобы потом кнопки не нажимать, быстрее будет.
0: А обратная связь нам нужна. Ну, так же, как и вам нужна частота 88.6.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: О дорожной обстановке в латвийской столице продолжается утренний час пик в среду 2 сентября. Надо сказать, что накануне, в первый день осени, трафик был благоприятным и достаточно спокойным. Вечером на максимуме было лишь 7 баллов, а загруженность дорог оказалась на 14% ниже среднего уровня для этого времени. С чем это связано? Возможно, многие действительно воспользовались бесплатным общественным транспортом, но сегодня за проезд уже придется платить.
2: Посмотрим, как это отразится на движении сегодня. Итак, 4 балла на мониторе, 16 существенных заторов, некоторые превышают 10 минут.
1: Отметим тройку пробочных лидеров на данный момент. Это улица Даугавгривас,
2: участок Лелларбас Каунцема и далее Вантовый мост. И сюда добавим еще Круспилс в сторону Гранита, если двигаться со стороны моста Славу.
1: Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Если на вашем пути что-то мешает движению, сообщите в «Автомонитор» по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Мы предупредим остальных. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, желаю удачного, легкого дня и безопасного движения.
0: «Автомонитор» на Радио Рокс. Реклама.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара».
1: Сейчас все будет по-настоящему.
2: Привет всем тем, кто торгует цветами, кто торгует правильными цветами в правильном месте. Да, вчера, конечно, был наплыв посетителей в связи с 1 сентября, но и сегодня люди пойдут за цветами, потому что у кого-то сегодня день рождения. Стало быть, и эти люди сегодня должны быть обласканы. Во-первых, примите поздравления.
3: Я пытался понять твою логику. Ну, как бы, цветы откуда взялись? Привет всем, кто торгует цветами. Потому что он про шары пел вообще. Привет всем, кто торгует шарами, потому что воздушные шары — это не только группа «Браво», это еще и какой-то обязательный символ дня рождения.
2: Помнишь, говорят, дети — цветы жизни. Ну, выражение. Дети — шары жизни. Там никто же не скажет. Но, тем не менее, давайте поздравим. Хотели цветов — получите цветы, хотите шаров — и шары, и песни будут сегодня.
3: В 1853 году, 2 сентября, в Риге родился Вильгельм Фридрих Оствальд. Физик, химик, философ, лауреат Нобелевской премии, между прочим, и, ну, как бы, известный рижанин, знаменитый. Хотя в Риге он, в общем, жил немного, но много наделал.
2: Где родился, а пригодился в другом месте. Слушай, смотри, обычно физики и химики — люди такие неговорливые. Он занимается своими делами, он узко сосредоточен на своем поле деятельности, а этот еще и там, а поговорить. Философ во всех отношениях. Кто еще? Давай о французах поговорим. Поль Вьель, это французский инженер, изобрел бездымный пероксилиновый порох. Человек, ну и, ну, кстати, порох, который он изобрел, применялся не только
3: в военном деле, ты имеешь в виду? Ну, тогда вообще порох изобретали исключительно для того, чтобы как-то там продвинуться в горном деле, подзаработать на больших заказах от компаний, которые занимались разработками. Нефть мы искали, уголь, золото и все такое.
2: И все-таки об оружейниках поговорим тоже. У нас человек родился — Хайрам Перси Максим. Так-так-так-так-так-так-так. Такой американский изобретатель.
3: Вспоминаете? Пулемет Максима, помните? Так вот, это именно тот самый Максим, потому что на самом-то деле все думают, что пулемет Максима — это пулемет человека по имени Максим, или он так называется, Максим, потому что он же не пулемет Максима, он прям пулемет Максим.
2: Абсолютно.
3: Это такая кликуха оружия, ну, типа того, что вот это называется, там, не знаю, Вальтер — это Кольт, а это Максим. И если так подумать, то действительно надо догадываться, что речь идет об изобретателе.
2: Сейчас, знаешь, у многих, у кого стоят роботы, которые стригут газончик, знаешь, чаще всего, как называют? Простите, пожалуйста, уважаемые Петры, может быть, вы не в курсе, но чаще всего говорит Петя. Петя уже пошел работать. Так вот, у многих моих друзей именно Пети такие работают.
3: А еще один знаменитый физик-химик родился сегодня в 1877 году. Это Фредерик Соди, английский физик-химик, автор, в общем, автор теории радиоактивного распада, без которого мы бы сейчас никуда.
2: Ну, а дальше большой список людей творческих и затесавшиеся между таковыми люди космические. Смотрите, Евгений Леонов. Это не тот, который по фамилии сразу Леонов, Алексей, это не Алексей, Евгений, тот самый, который по испару моргал.
3: То есть, который не космонавт, а который...
2: который прекрасный актер. Да. Который там «Зигзаг удачи», и «Полосатый рейс», и
3: Винни-Пух,
2: и Винни-Пух в конце концов.
3: А еще сегодня родился Валентин Гафт, которого тоже нет смысла представлять и даже вспоминать его роли, потому что можно быстро запутаться, сбившись, какую назвать раньше. И Андрей Петров.
2: Ну, Андрей Петров — это по музыке мы уже зашли. Значит, уже это такой, взяли хороший аккорд, потому что композитор, который написал массу и музыки к фильмам, и массу музыки не к фильмам, скажем там, и...
3: просто запоминающихся пьес, которые являются украшением любого... чего любого? Не знаю, чего я имел в виду, любого украшения.
2: Я тебе скажу, что видел, как в музыкальной школе, где стоял рояль Петров,
3: да,
2: играли музыку Андрея Петрова. И играл человек по фамилии Петров.
3: Удивительно.
2: Понимаешь, три в одном. Это не МММ, это красиво. 3П получилось.
3: Елена Проклова родилась в этот день, в 1953 году, в открытии театра и кино, тоже не нуждающая в представлении.
2: Ну и Александр Филипенко. Это, ну, вот когда говорят, человек играет на саксофоне, а ты вспоминаешь, «Козел на саксе». А кто показал «Козел на саксе»? Александр Филипенко.
3: Самый Филипенко.
2: Гиля Либерте, канадский бизнесмен, космический турист. Он и творческий человек, он основатель цирка Дю Солей и космический турист. А, кстати, единственный швейцарец, который побывал в космосе, Клод Николье, он тоже родился в этот день. Он, кстати, но он не основывал цирк, он физик. по образованию, если чего.
3: А список будет неполный, если мы не вспомним Киану Ривза, у которого день рождения сегодня, и Сальму Хайек. Они как бы представляют вот в нашем списке Гафта, Леонтьева и всех остальных. Леонова, точнее, и всех остальных, вот как бы молодое поколение. Ну, хотя им тоже уже ого-го.
2: Ну, а заканчивать мы будем, так сказать, главной тяжелой артиллерией. Сегодня у нас какая циферка на календаре? 2. Коллектив, который в своем названии носит двоечку, это у нас что? Это у нас Би-2. Поэтому совершенно логично, что Лёва Би-2, он же Егор Бортник, он же музыкант-певец, он фронтмен, один из фронтменов Би-2, празднует свой день рождения именно сегодня. Поэтому все поклонники Би-2, а таковых дофига и больше, а уже среди радиоаудитории, которая слушает с утра пораньше, и не только с утра пораньше, 88.6.
3: Хлопайте в ладоши, что называется.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: В Євроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Более 30 лет они показывают.

0: только на Бельшой сервис ЛВ. Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Ветер западный, слабый или умеренный, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, во второй половине дня возможны грозы. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Шизгара. Решим все. Кроме погоды.

0: О, точно. Никогда.
1: Слушай, а дождемся этого английского языка? Там, там на английском языке кто-то споет?
0: Алан Тернер уже спел.
1: Спел, я вот эту фразу просто я протрепался, наверное, в этот момент. Мы почему? А, да, во-первых, еще раз здравствуйте, уважаемая радиоаудитория. Те, кто по нам соскучился, может быть, вы в отпуске были, может быть, вы, там, не знаю, там, вчера были заняты чем-то.
0: Может, проспали просто, да, просто я только что включили приемники, и, в общем, да, мы тут уже почти полтора, даже больше, чем полтора часа.
1: А мы, смотрите, мы второй день говорим про начало учебного года не проста. Во-первых, давай, если на рассказ. Мы Шизгара, это Радио Рокс.
0: Да.
1: Да, я Стас Флоренцев.
0: Я Алексей Титов.
1: Мы вспоминаем наших учителей, вот второй день подряд, потому что вчера мы про всех сказали, а вот, допустим, про физруков не говорили. Сегодня вспомнили про физруков тоже, поблагодарили учителей физкультуры.
0: Завтра будем вспоминать трудовиков. Ты помнишь, как звали твоего учителя труда?
1: Да, у меня был, первый был Валерий Викторович, а второй был, а второго я не помню, как звали. А, Анатолий, не помню, вот. Я фамилию помню. Потому что в нашей школе была очень статусная дама, которая преподавала биологию, а трудовик был ее муж. Вот
0: наш трудовик на как-то курсах слесарного мастерства для мальчиков, ну когда, то есть там была сначала столярная лаборатория, потом слесарная мастерская. И он, чтобы привлечь внимание, значит, брал молоток и стучал по доске со страшной силой. Это... Может, он был немножко туг на ухо, да, но для него это было нормально, но это было гораздо громче, чем весь шум напильников, которые мы создавали в восьмом классе.
1: Это был именно молоток или киянка деревянная?
0: Это был молоток. Ага. Большой, тяжелый молоток, и доска несколько раз падала со своих гвоздей.
1: Круто.
0: От его ударов. То есть он был такой размашистый мужик. Почему я вспомнил? Потому что слесарная мастерская, вот эти все изделия из железа имеют непосредственное отношение к сегодняшнему дню.
1: Изобретению?
0: 2 сентября, потому что сегодня, можно сказать, начала свой путь по планете канцелярская скрипка.
1: Mm-hmm.
0: Причем начала она вовсе не в виде канцелярской скрипки. Английский мыслитель Герберт Спенсер зарегистрировал так называемый binding pin, изогнутый металлический зажим для бумаг, который, в общем, там производил совершенно другой его приятель по фамилии Акерман, но запатентовал это именно философ Спенсер.
1: Подожди, это не маленькая скрипка канцелярская, такая длиннющая, это которая для сшивания бумаг.
0: Вот. Это, знаешь, это про, как сказать, про дедушка канцелярской скрепки. Вот с этого binding pin все началось. Это на самом деле в разогнутом виде такая штуковина 15-сантиметровая, которая скорее похожа на шпильку. И позволяла, она такая плотная, согнутая, две железяки,
1: железячечки,
0: между которыми можно спокойно засунуть пачку бумаг. Например, там неподшитые какие-то листочки, газеты. Но
1: рукопись, в конце концов.
0: Интересовало, я думаю, что, скорее всего, потому что рукопись и проповедь. Вот надо было как-то там с ней выходить, выносить. Как, знаешь, модно было бы сейчас, если бы ведущие каких-нибудь праздниц сейчас выходили не с папочками своими, а с такими вот олдскульными байдинг-пинами производства аж 19 века, которые бы сжимали эти листы в одну пачку.
1: Это очень бы на стиле такой бы человек, конечно, выглядел тогда.
0: Особенно, если бы она была настоящая, купленная где-нибудь у антиквара и произведенная где-нибудь в середине 19 века.
1: Хорошо, ну а вот эти самые более компактные, там, традиционные эти варианты, они
0: в
1: когда...
0: В конце 19 века появились вот эти удобные варианты, да, ну, буквально в самом конце был запатентован дизайн так называемого джем-клип. Это и есть вот эта вот проволочка, которая из двух овалов один в другой заходит, и между этими овальчиками можно зажать бумагу. Это типичная канцелярская скрепка. Причем Норвегия пошли по независимому пути. Они сказали, что нет, вот вы знаете, там в Америке, в Англии то, что изобрели, нет. Изобрел эту канцелярскую скрепку наш парень Йохан Валер. Или Валер. Скрипка Валера. Ну, в общем, норвеги считают, что канцелярская скрипка — это их изобретение.
1: И зовут его Валера.
0: И зовут его Валера,
1: Валер.
0: Да.
1: Ведь какая интернациональная вещь, скрипка там. Все начиналось с чего? С английского мыслителя, который там мысли любил свои записывать, там, потому что процитировать, как глашатая и раньше вот с этими со свитками неудобно было ходить, он продвинулся вперед.
0: Ну, а теперь мы понимаем, что вместе с канцелярской скрепкой могут праздновать сегодня все канцелярские предметы, потому что... по мере цифровизации, они тоже у нас уходящая натура. Когда ты последний раз видел канцелярскую скрепку или нуждался в ней, если все рукописи твои в цифровом виде?
1: Это факт. Ну, а по поводу твоего все-таки трудовика, который... Как имя отчество-то было-то?
0: Виктор Николаевич, фамилию не помню.
1: Ну, Виктор Николаевич, которого не помнит фамилию Алексей Титов, фамилию которого мы и так все знаем. Вот он когда бабахал молотком, я знаю, это, по сути дела, был некий камертон. То есть вот настройщик дорогого рояля Петров, о котором мы говорили чуть раньше, он же и есть такой человек. А вот Виктор Николаевич, фамилию которого не помню, он приходил, давал вот и настрой такой есть, и после этого и музыка по-другому воспринимается. И продолжим, пожалуй.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Сегодня совсем другая картина на рижских дорогах. На мониторе 4 балла появились уже к 8 часам, а сейчас видим полноценные 6 баллов и более 40 существенных заторов. На общем фоне плотного движения по затраченному времени выделяется въезд в город со стороны Елговского шоссе А8, и вновь после лета появилась на въезде в город пробочка со стороны Бауского шоссе. Пока она небольшая, но все-таки есть. На Ланголе затор от 10 минут передвижки, на Даугавпилс можно оставить около 20 минут. Плюс пробки в классических местах на Карля Ульманя Гатве в обоих направлениях, на Круспилс, на Густава Земгала Гатве, а также еще полтора десятка 10-минутных затруднений. К примеру, наш слушатель и водитель Константин сообщает: набережные Генерала Радзиня 11 ноября в направлении центра, здесь общий затор на 10-15 минут. Ну что ж, приходится привыкать к осенним реалиям, входить в новый ритм трафика, кому-то придется выезжать из дома пораньше, чтобы успеть вовремя. Два слова об аварийности. За вчерашний вторник по Риге и столичному региону было зарегистрировано 80 ДТП, в них пострадали 3 человека, в том числе пешеход и самокатчик. И что большая редкость, в наше время ни одного велосипедиста. Более подробно о сводке госполиции поговорим в следующем выпуске «Автомонитора» через час. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: «Автомонитор» на Радио Рокс. Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Правительство утвердило компенсации для остававшихся после бури трое суток без электричества. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Правительство во вторник утвердило поправки, предусматривающие компенсации для домохозяйства и предприятий, которые из-за бури 22-23 августа остались без электричества более 72 часов, сообщили в Министерстве климата и энергетики. Компенсацию получат клиенты Sadales Tickles, на объектах которых электроснабжение было прервано более чем на трое суток. За соответствующий месяц с них не будет взиматься фиксированная часть платы за услуги распределительной системы, то есть плата за обеспечение подключения. Пользователям не нужно будет подавать заявление на получение компенсации. Sadales Tickles автоматически определит клиентов, которые оставались без электричества более 72 часов. Компенсация будет учтена в расчетном периоде за сентябрь и отразится в счетах, выставленных в начале октября. В дальнейшем этот принцип будет применяться и к другим длительным перебоям в электроснабжении, вызванным неблагоприятными погодными условиями, если в соответствующем регионе или по всей Латвии будет объявлено как минимум желтое предупреждение. Для выплаты компенсации не будут использоваться средства государственного или муниципального бюджетов.
2: Про Еврокомиссию.
1: Правительство во вторник приняло к сведению информационное сообщение Министерства сообщения, которое предусматривает возврат Европейской комиссии авансового платежа в размере 25 776 тысяч евро за совмещенный мост через Даугаву. В сообщении говорится, что Еврокомиссия расторгнет договор о финансировании в рамках инструмента Соединения Европы по программе «Военная мобильность» на сумму 51 миллион 500 тысяч евро, который был предназначен для строительства 8 опор совмещенного моста через Даугаву около Саласпилса. В связи с этим в рамках конкурса фонда «Военная мобильность», по которому Латвия получила аванс в размере 25 миллионов 776 тысяч евро, эту сумму необходимо вернуть, таким образом софинансирование и предварительное финансирование из госбюджета, утвержденное на заседании Кабинета министров 12 сентября 2023 года, больше не требуется, отмечают в министерстве. В министерстве сообщили, что правительство поддержало разработку нового решения совмещенного автомобильного и железнодорожного моста через Даугаву, чтобы обеспечить финансово выполнимое, технически обоснованное и согласованное с приоритетами проекта Rail Baltica решение. Одновременно правительство решило приостановить отчуждение недвижимости для нужд Rail Baltica на территории совмещенного моста до принятия решений по его оптимизации.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Ветер западный слабый или умеренный, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, во второй половине дня возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале. Включай Радио Рокс, и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра.
4: Привыкайте к хорошему. Это Шизгара, это Радио Рокс. Я Стас Флоренцев.
5: Я Алексей Титов, и мы рады, что вы тоже присоединились.
4: 9:04 минуты.

0: Вы знаете, сегодня предки считали, что нужно смотреть на небо. Если журавли будут лететь высоко и неспешно, тогда у нас осень будет такая теплая, размеренная, правильная во всех отношениях.
1: Это всегда забавно. Что ты думаешь, что называется журавлем, который летит неспешно? Вот так вот. Летят они спокойно. Они мчатся куда-то своим косяком журавлиным, курлыкая, а они летят такие неспешно, там разглядывая помидоры в огороде.
0: Ты как раз видел, как они мчатся, журавли?
1: Да я и не видел, чтобы они неспешно летели. Они летят такие своим...
0: Вот это вот нормально.
1: Своим махом.
0: Да. Тогда верим в то, что они так и полетят.
1: И осень будет теплая. Мы это тоже верим.
0: Фишка
1: да?
0: все. Главное их увидеть. Вот увидел. Потому что если ты голову не подымешь в небо, ты можешь посмотреть, что там мышек делают. Например, если мыши не одна попалась где-то, ну, допустим, ты где-то там в поле вышел.
1: Или как, на чужом участке, не достаем.
0: Как обычно, ты вышел на чужой участок, не на свой, и смотрит, много мышей. А это что значит? Холодной зиме на этом участке, скорее всего, будет.
1: А вот знаешь, меня больше беспокоит то, что я рябины в этом году не видел. Ну, обычного.
0: В разных мы с тобой каких-то реалиях же.
1: То есть ты видел?
0: Полно.
1: Я не обращал. Я обычно обращаю внимание на рябины, потому
0: может,
1: что
0: ты вверх не смотришь?
1: Одна из вот примет, которые я с детства знаю и козыряю ей, это если рябина красная, ее много, значит зима будет холодной. И так как я всегда жду эту холодную зиму со снегом и возможностью там покататься на катках и лыжах, я всегда обращаю внимание на эту рябину. А в этом году не обратил внимания. Надо посмотреть внимательно.
0: Давайте посмотрим мы на эти синоптические рекорды сегодняшнего дня, потому что Лена-то познакомила вас уже всех с погодными реалиями 2 сентября 2026 года. А вот какие рекорды были установлены в разные годы, именно в центре Риги, пожалуйста.
1: Угадайте, какая температура была самой высокой в Риге в этот день?
0: Я угадаю. Та, которая справа в списке.
1: 26,4. Не угадали. Это было в 1963 году. А самая низкая температура была зарегистрирована в 22-м. Это было плюс 7,3. Вероятно, это было прямо перед рассветом. Сегодня у нас, в общем, несмотря на облачность, день достаточно теплый. И он, может быть, не так уж и отличается от 24-го и 25-го, потому что там максимальная температура была 22,5 и 21,8, а начиналось все с 14, так же, как и сегодня. Поэтому сегодня мы можем вполне себе дотянуть до 20, если, конечно, дождь с градом не
0: пойдет. Помнишь, я вчера делился с рисовками вот начала этого учебного года, и в преддверии такого видел, как юноша такой, то ли поздний школьник, то ли ранний студент на отцовском или на мамочкином автомобиле немецкого производства с цифрой 34 носился со страшной скоростью по Юрмале, и я думаю, что там, наверное, все закончилось, наверное, тем, или родители ему ата-та уже сделали, или кто-нибудь другой, что может быть еще более серьезным. А вчера видел вообще ну, такую на грани фола, ну, не на грани фола, это уже запредельно. Главное, когда вдвоем едут на самокате, это уже как бы проблема. Потому что, ну, всякое бывает в жизни, что попало что-нибудь под колесико. Но втроем, а вчера вот три молодых человека летели.
1: Извините за мой непедагогичный смех, но ведь весело же.
0: Знаешь, травматология переполнена. А так, конечно, можно поржать, все что угодно.
1: Ну, на самом деле, да, если вы втроем взбираетесь на самокат, то вы должны быть готовы к тому, что вы делаете трюк полной опасности и неожиданности, и который может закончиться в травме, конечно.
0: Ну да, а там уже аншлаг, как мы говорили.
1: Что касается астрологии, значит, у нас 21-й лунный день, он хорош для увеселений и хозяйства.
0: Хорошая цифра для тех, кто там собрал там очко. 21, хорошо.
1: Да, но обратите внимание, какой компот: увеселения и хозяйства. То есть хозяйство как бы должно идти вразрез с желанием, наоборот, повеселиться и в этом хозяйстве навести бардак. Да.
0: Или такой, слушай, ты там со своим хозяйством уже там одну ржаку вызываешь, там такое... И хозяйство у него было такое, что оборжаться или заплакать можно было.
1: Да, 21-й лунный день благоприятен для поездок, путешествий, командировок, переезда. Еще он хорош для купли-продажи и предпринимательской деятельности на грани риска. Не имеется в виду походы в казино и к игральным автоматам, имеется в виду именно... Вот реальный риск предпринимателя.
0: Не втроем на одном там скутере проехаться, да. А вот такая реальный.
1: Продал все, вложил и рискнул, и все в итоге получилось. Дай бог вам всем такое. Более того, сегодня день дружбы. И астролог, не будем показывать пальцем, хотя это Павел Глоба, он советует людям быть активными, сбиваться в табуны.
0: Пожалуйста, не будем показывать пальцем, мы покажем его портрет. Или изобразим его сами.
1: Сбиваться в табуны. значит, сегодня рекомендует астролог. Если у вас не с кем сбиваться в табуны, то вспомните о том, что табуны бывают разного размера. Сбейтесь хотя бы с кем-то.
0: В пару в какой-нибудь. Пару.
1: Да. А можно, между прочим, не только с людьми, можно с домашними животными.
0: Да ёлы-палы.
1: Зачем нужно заводить котов и собак? Для того, чтобы вот в такой день сбиться с ними в табун, возглавить его.
0: Явно не весенний у тебя посыл такой был. Я говорю, парочка, говорю, соединитесь там вместе. Говорит, можно не с людьми, можно там с котом, например.
1: Я же имел в виду веселиться. Веселиться знаешь, когда, по-хорошему веселиться можно и с котами, и с собаками.
0: Это знаешь, как дама там просит принять в Фейсбуке там друзья, там и имя какое-нибудь такое, Лина-Лина, например, кто ты? Ну, открываешь, и там котики-котики, и ты думаешь, ну, блин, не знаешь, кто, зачем... За котиками спрятался.
1: Слушай, человек. А я вот с тобой поспорю. Меня раздражает эта идея современная Фейсбука, когда надо представляться только полным именем, настоящим, еще и показывать там какие-нибудь свои идентификационные документы.
0: Хорошо,
1: и так
0: а как
1: далее.
0: Общаться с человеком, который там
1: он себя, понимаешь, он себя назвал Лина-Лина. Это значит, с ней я общаюсь так, что она
0: хорошо,
1: Лина-Лина.
0: Хорошо, и мне интересно, а что стоит за этой Линой-Линой? Я вижу фотографии котиков. Я понимаю, там, привет, Лина, продолжаем дружить с котиками, научи их там сидеть вам.
1: Да, но об этом я не подумал. Конечно, противно, когда ты смотришь на котика, а зовут его Лина-Лина.
0: Ну да.
1: А может она от него, а может это вообще искусственный интеллект, как сейчас его модно.
0: Или ботик какой-нибудь.
1: Или
0: там.
1: Ботик.
0: А песня была такая, фигля ботик потопили, вот в свое время пелась такая вот, ну там...
1: В общем, опасайтесь мошенников.
0: А про праздники сегодняшнего дня сразу после этой песенки.
2: Шискара. Твое лучшее.
0: Спорим, вы на авторадио звоните.
2: Начинаем.

0: Ренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: В праздниках и поводах сегодняшнего дня единственный день независимости, который отмечается в каком-нибудь царстве-государстве, это Вьетнам. Но зато весь мир помнит, сколько раз Вьетнам хотел отметить день своей независимости, и получилось это у него 2 сентября. Какого года-то?
2: 45-го года. Да, потому что тогда он был оккупирован Японией, и после того, как японские войска, в общем, как бы ушли из Вьетнама, Вьетнам отмечает теперь независимость.
1: Но потом-то у него были еще попытки там французов там пообщаться. Нет,
2: французы были до этого. Французы были как раз в 19 веке. Потом у Вьетнама было всего лишь там...
1: С USA.
2: И между собой какие-то там взаимодействия Южный Вьетнам, Северный Вьетнам, вьетконговцы и так далее. В общем, сейчас у них у всех, у вьетнамцев, праздник.
1: Там есть еще, конечно, один географический там повод сегодняшнего дня, но...
2: Да не стесняйся ты, ничего страшного.
1: День города Сеута. Это испанский такой анклав, который находится на территории Северной Африки. Ну и все в новостях прекрасно понимают, что там сейчас не до этого, не до празднеств.
2: Но, казалось бы, на самом деле в Испании, особенно на юге, есть же традиция вот этих вот городских фейрий, когда там они ходят с всевозможными куклами, иконами там, и так далее.
1: Или бычков пустить по улицам.
2: Ярмарки и прочее. И в Сеуте, вероятно, было ровно так, потому что это все-таки испанский анклав и испанская территория, соответственно, испанские традиции. Остается только пожелать сеутцам, чтобы они преодолели этот миграционный кризис и отпраздновали.
1: Ну, это, знаешь, пока суданские, марокканские женщины не перестают рожать, я думаю, у них с этим преодолением кризиса ничего не получится.
2: А может быть, им просто надо договориться с Марокко?
1: Ну, или так.
2: Да.
1: Ладно, давайте подумаем о каких-то глобальных праздниках, не только одна Сеута или один Вьетнам.
2: Глобальный день поиска талантов сегодня отмечается по всему миру. Праздник отмечают HR-специалисты, так называемые охотники за головами, ну и все, кто проявил себя в качестве таланта и был замечен.
1: Ну, если вы чувствуете, что вы действительно талант, и вы чувствуете, что почему-то вот охотник за головами той или иной сферы, в которой вы чувствуете себя настоящим докой, еще за вами не прилетел, сказал, сколько вы хотите получать? 2? Забудьте, вы будете получать 5. И тут же, и работаете еще из дома. Вот. А еще мы вам квартиру оплатим.
2: А вообще казалось, что люди, которые ищут себя, пытаются свой талант, так сказать, пристроить, должны быть в правильном, хорошем сговоре с этими охотниками за головами, потому что они же, в конце концов, получают процент с талантов, которых они куда-то там пристроили. Поэтому все должны быть заинтересованы получать больше.
1: Ты сейчас говоришь, как спортивный агент, который не заинтересован в том, чтобы футбольный там тот в той или иной стране культивировался местный футбол, а лучше привозить веселых ребят за еду, а потом перепродать их куда-то. И так,
2: задорого.
1: А потом думаешь, процентное. А что на трибуны потом вот публика, что не ходит? А на кого смотреть? Говорит, мы никого не знаем. Нафига нам болеть за эту команду, если все те персонали, которые были актуальны там в прошлом сезоне, их теперь продали, и мы не знаем.
2: А между прочим, спортивные агенты тоже являются вот этими искателями талантов и тоже сегодня празднуют свой профессиональный праздник.
1: Ух, им-то повезло.
2: Новости спорта у нас через минут эдак 8, поэтому запомните вот эту идею.
1: А тогда давай остановимся, что ли, или еще праздник какой-то отметим?
2: Ну, знаешь, без кокоса нам никуда.
1: Без
2: того кокоса, который растет на деревьях, я имею в виду.
1: И без обезьянок тоже сегодня никуда. А вот почему сегодня обезьянок приплели к кокосам и про Малайзию тоже.
2: Сегодня день кокоса, а родиной кокоса принято считать Малайзию, а обезьянки не только достают с пальмы, а, в общем, как бы дали само название этому ореху, потому что коко по-португальски обезьяна, а Марко Поло, который первый кокос, в общем, открыл и привез в Европу, разглядел в нем обезьянью мордочку, вот эти вот три точки. Кстати, которые как-то используются для того, чтобы этот кокос правильно открыть.
1: Знаешь, на итальянских пляжах, вот там эти глашатай местные, которые там торговцы, я помню один такой курортное местечко, оно, видно, было очень популярно в 80-х годах в Италии, это Льяна Себьядоро, это от Венеции туда наверх к Триесту, и там сейчас не так жирно, как было, наверное, в 80-х, 90-х годах, но, знаешь, это в Эцике, вот в варианте с Юрмалой сравнить, тихо, вкусненько и все такое прочее. И вот там все время до сих пор ходит, говорят, этот парень, который так «Кокобелло, кокобелло». И вот он продает мороженое со вкусом кокоса, в том числе вот это вот.
2: Вот у всего сегодня праздник.
1: Я вот эту обезьянью мордочку сейчас ты мне виртуально нарисовал, мне почему-то опять туда захотелось.
2: 9:23.
0: Жизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Ой, нет, давай лучше ритм пускай остается, значит, ламбада такая пошла уже. Все бодренькие такие, подвигаются. Раз, два, три, раз, два, три. Попа влево, попа влево, попа вправо.
1: Понимаете, да, к чему все это? У нас спортивные новости.
0: У нас, смотрите, Ленокс Льюис, великий боксер, профессионал, родился в этот день. Но и Шизгари есть что добавить про события в мире спорта.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: 9 часов 30 минут. Ну вот он, Ленокс Льюис. Я, кстати, всегда думал, что он английский.
0: Понимаешь, он и канадский, и английский как-то так вот считается. Два спортивных гражданства получилось. Ну, а у человека, про которого продолжают все говорить, у него одно гражданство испанское. Я имею в виду про Лионеля Месси, который объявил об уходе из национальной команды. И все вспоминают о том, что могла быть история, что и у него же испанские корни были. Там мог, оказывается, и совершенно другую судьбу себе выбрать. 39-летний капитан Абель Эльсенте завершил международную карьеру после более чем 20 лет в сборной. И, как вы все знаете, и мы с Лехой помним, последний матч — это когда Аргентина на чемпионате мира уступила испанцам 0-1. Идеальной концовки, конечно, не получилось, но наследие Лионеля от этого меньше не становится. И в своем обращении футболист признался, решение ему далось тяжело, но, дескать, время пришло. В общем, все, что он сказал, вы найдете в социальных сетях и, наверное, нашли. А есть действительно отдать что? 125 голов, 207 матчей, абсолютные рекорды сборной Аргентины, Кубок мира в Катаре, две победы на Кубке Америки, олимпийское золото. Это вот главные трофеи великого Месси. Заканчивается одна из величайших историй мирового футбола, потому что при всей как бы статусности Марадоны, но я думаю, что отношение аргентинцев к Месси не то, что сравнимое с Марадоной, я думаю, оно перекрывает статус Марадоны. Ну, а теперь о юных талантах из Латинской Америки. Представляете, 14-летний пацан дебютирует за боливийский Олиэф Среде. Это клуб, действующий чемпион страны высшей лиги. 14 лет. Ну да, его...
1: То есть у них можно так?
0: Леандро Лара, ну если таланты, почему нет? Сын вице-президента команды. Но даже такой статус не помог ему сохранить волосы. Вот почему. Там у них традиция. Если ты в вышке вышел, вот в таком клубе, тебе выбривают вот такую взлетную полосу. Вот от лба вот туда дальше. И вот,
1: первый раз?
0: Ну,
1: когда?
0: За дебют.
1: Ага, за дебют.
0: Дедовщина такая. Традиция интересная. Теперь про мир тенниса. Там волосы не сбривают. И мы сейчас опять-таки заокеанский теннис рассматриваем, потому что USA Open. Алена Остапенко и Татьяна Мария. Татьяна Мария — это немецкая теннисистка. Матч получился как качели. Там они опытные обе дамы. И с первых геймов стало понятно, будет непросто. Качели. 6-4 первый сет. Это в пользу Алены. 1-6 она отдала второй. И тут дождь ставит матч на паузу. Нью-Йорк решил вмешаться. Настоящая грозовая драма разыгралась. Остановили игру. И вот сегодня ждут продолжения. Особенно интересно то, что совсем недавно Татьяна Мария и Алена Остапенко уже встречались в полуфинале Истборна. И тогда немка выиграла первый сет. А потом Остапенко снялась после второй партии. И представляешь, тут опять такой бамп, перерывчик. Между,
1: ну, вполне вероятно, что
0: небольшой.
1: В этот раз можно сделать реванш.
0: Пожелаем Алене выйти, скажем так, сухой из воды. Ну, а еще на USA Open для нашей Дарьи Семенистой, это вторая ракетка нашей страны, завершился уже в первом круге основной сетки. Наша теннисистка пробилась в основную сетку через квалификацию, правда, не напрямую. После поражения в финальном раунде Даша получила второй шанс, вошла в турнир как счастливо проигравшая, скажем так. Ну а дальше встреча с Анастасией Потаповой, которая представляет Австрию. Потапова сразу захватила инициативу и фактически не позволила Семенистой навязать свою игру. 6-2, 6-2 в пользу Потаповой. Ну а для Дарьи это был первый матч в основной сетке USA Open вообще в карьере. И сам факт выхода в главную сетку — это важный результат. Верим, что то ли еще будет. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер официально включен в Международный зал славы тенниса в Ньюпорте. Признание является одной из самых больших наград в его жизни. Так он прокомментировал: «Теннис важен для меня, это я уже слова Федерера, не только из-за игр и побед, но и благодаря возможности создавать что-то новое». В 13 лет он работал болбоем на теннисных матчах в Базеле и не мог подумать, что когда-то его примут в зал славы. «Очень горжусь, что вместе со мной здесь теперь представлена Швейцария». Ну, Швейцария — это всегда хорошо. Когда...
1: Настоящий швейцарец, я бы сказал.
0: Не говори. Патриот. Качество. А вот, и Международная федерация баскетбола вчера решила разрешить представителям России и Белоруссии вернуться к участию в соревнованиях сначала и по классическому баскетболу, и по баскетболу 3 на 3. Однако решение относится относительно национальных сборных будет приниматься в декабре. Индивидуальные дисквалификации уже сняты с баскетболистов, тренеров, судей, комиссаров, других официальных лиц, которые участвуют во всех баскетбольных процессах. Ну и что касается участия команд, ФИБА обещает тесно сотрудничать с Международным олимпийским комитетом и другими статусными организациями. На сегодня хватит уже, да?
1: Да, вполне себе нормально. Взбодрил спортивными новостями. Теперь мы, значит, решим, что нам надо не только болеть, ну, нам, в смысле, кто слушал вместе со слушателями, я же тоже слушал, нам надо не только болеть, но и, может быть, чем-нибудь заняться, чтобы здоровый образ жизни, там, бодрость духа, грация и пластика.
0: Ну, и опять-таки, всегда выбираешь, в какой вид спорта ребенка отправить, потому что одно дело, когда это просто как физкультура идет, а хочется, чтобы он еще и...
1: Ну, судя по тому, что ты сейчас рассказывал, либо теннис, либо футбол.
0: А давай про деньги теннисные завтра я более подробно расскажу. Там есть чем похвастаться.
1: Пока, в общем, футбол, но футбол тоже не дешевый, я тебе скажу.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты...

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi Arena. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
0: Radio Rocks. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Ветер западный, слабый или умеренный, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, во второй половине дня возможны грозы. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: 9 часов 44 минуты, вы слушаете «Шизгару», это утреннее шоу на Радио Рокс из Риги, меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов, и только Питкун умудряется всех убаюкивать в то время, когда мы пытаемся, наоборот, всех разбудить и взбодрить.
0: Слушайте, с другой стороны, мы сегодня и вчера вспоминали всех учителей, всех работников школы, и вот гардероб, в гардеробщицу, ту самую, которая укутает, скажет там, кого, сугроков тебя выгнали, что Антонина Павловна опять чудит, убаюкает. Ну, а теперь мы сразу перемещаемся в другие
1: там, империи.
2: Культурный слой.
0: Что полезного или не очень полезного, но с точки зрения культуры очень знакового, человечество сделало именно 2 сентября.
1: В 1642 году английский парламент запретил театры. А это будет более понятно, если мы скажем, что это был английский революционный парламент, и к театру они относились как к очагу разврата и, в общем, как бы такого поведения эксцентричного, и от посетителей театра и самих артистов можно чего угодно ожидать, и они как раз вот в это сложное время революционное могут там доразжигаться до гражданской войны. Ну, гражданская война в любом случае была, а театры открыли только, по-моему, через там почти 20 лет.
0: Вот такая бесовочка у них получилась. Кстати, насчет слова «бес». 1935 год, Джордж Гершвин завершает работы над оперой «Порги» и «Бес». В этот день, да, 2 сентября.
1: Самое известное произведение Гершвина, которое каждый знает, а может даже напевал. Даже, может быть, не задумываясь о том, что это Гершвины «Порги и Бес», вот эти все колыбельные, ну и какие-то арии. В общем...
0: Какие-то хорошие.
1: Хорошие, да. В общем, остаемся там же в Америке. В 1988 году Amnesty International Human Rights Now тур начинается на Уэмбли стадион, и он потом перемещается и в Соединенные Штаты Америки. Принимали участие Стинг, Брюс Спрингстин, Питер Гэбриэл, Трейси Чепман и все, в общем...
0: Все наши.
1: Все артисты, которые обладали каким-то весом тогда, в конце 80-х.
0: Ну и вот вспоминаемый нами вчера в Кливленде музей рок-н-ролла открыл свои двери для посетителей в 95-м году. Мекка, по сути дела, рок-истории. Вот. Знаешь, как плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, плох тот рокер, который не мечтает
1: попасть в Hall of Fame.
0: Да.
1: А в Кливленде на самом деле сначала взяли и устроили вот эту церемонию, придумали, что мы будем вручать, вводить в зал героев рок-н-ролла, а потом сделали еще и музей, куда можно прийти, даже если ты не герой рок-н-ролла, а интересуешься.
0: Знаешь, когда это мы строили, наконец построили, они пошли от другого. Они говорят, а что, давай смотрим церемонию там. А вдруг не получится, церемония какая-нибудь не та получится, а там подумаем, открывать этот зал славы или нет. Нет, потом взяли все, и музей пошел. Я отведу тебя в музей, сказала мне кто? Сьюзи Кватро.
1: Ну и об актуальном. 2 сентября, то есть сегодня, открывается очередной 83-й Венецианский фестиваль. Он обычно открывается именно в эти дни, и сегодня вот так вот попало. Вчера было предоткрытие, такая вечеринка для участников, где рассказали, что и как будет. А сегодня открытие и, собственно говоря, первый официальный показ фильма. Фестиваль открывается фильмом Дэнни Бойла под названием «Чернила».
0: Ну и сразу хочется вспомнить слова популярной песни «Козасей, Козасей» или там «Ты помнишь, как все начиналось?» Их хочется спросить, а ты помнишь, как все начиналось? Фестиваль стартовал в 1932 году по инициативе тогдашнего итальянского не дирижера, а диктатора Бенито Муссолини. Ну и история прерывалась по понятным причинам дважды. В годы Второй мировой войны, ну а в конце 60-х там другие причины, правда, были, но ненадолго.
1: Значит, среди тех картинок, которых ожидают Вернер Херцог, с фильмом, который называется «Чертов ублюдок», но на самом деле он немножко не так, там игра слов, потому что он «Бакинг Фастерд» называется, и по-русски не подобрать вот так вот быстро какого-то названия, которое позволило бы поменять букву из матерного слова в слово, которое означало примерно
0: «ублюдок». Ну, получилось же, когда слово «чудак», ведь понятное дело, откуда «чудак» получился.
1: Ну,
0: первую букву поменяли, и все.
1: Но здесь, видишь, здесь переводчики подошли более консервативно. Что там еще будет? Еще будет «Бункер» Флориана Зеллера, и ожидается очередная премьера Дау Хрыжановского знаменитая история с тем, как его снимали много лет. Потом получили столько материала, что могли из него смонтировать много-много фильмов. И уже была и премьера в Берлине, и что-то еще. И здесь самая интересная интрига. А что за Дау привезет Рыжановский в Венецию?
0: Ну, эстеты уже копытом бьют, как в той «Дикой лошади» с Мартином Манглхом, который там опять-таки тоже фигурирует. Ну вот, наверное, все, что успели рассказать про культурный слой, имеющий отношение ко 2 сентября, вам с этим жить теперь.
2: Культурный слой на радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Да, друзья, многообещающе начинается осень, и это при том, что погода хорошая. Вчера была только разминка, а сегодня уже поехали по-настоящему, по школам, по работам, по делам, и сразу на максимуме основной показатель загруженности дорог подскочил до 7 баллов. Это перед 9 часами, 62 затора разной степени сложности, а средняя скорость движения упала до 19 км в час. К этой минуте трафик стал легче, заторы потеряли почти 40%, однако остается достаточно мест с затруднениями, плюс несколько ДТП за минувший час в разных частях города. Общую картину правонарушения и аварийности мы, как всегда, узнаем из сводки госполиции. Сегодняшняя будет завтра утром, а вот по вчерашнему вторнику можем пройтись. Напомню, трафик накануне был не самый сложный, при этом за сутки только по Риге и столичному региону набралось 80 ДТП. 3 человека пострадали, в том числе один на электрогаджете и пешеход. И что редкость, в последнее время среди пострадавших ни одного велосипедиста. Патрульные составили лишь 34 протокола, из них только 3 штрафа выписано за превышение скорости. Одного за рулем задержали в легкой степени алкогольного опьянения и еще одного под воздействием наркотических веществ. Он пошел по уголовной статье, ему же придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. Ну что ж, будем внимательны на дорогах и соблюдаем ПДД. Меня зовут Владимир Тин, всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Tī ir izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
0: Radio Rocks.

0: поется в этой песне?
1: О том, что надо прощаться.
0: Ну да. Второй день сентября месяца, он тоже весьма теплый, комфортный с точки зрения погодных условий. Пускай даже вот это предостережение, что потом вот тут ударит, в смысле ударит там...
1: Ну, в конце концов, когда должны начаться там осенние дожди, листопад?
0: Грибники зато и рыбаки кайфуют. Все, что они хотели получить, они получают. Ну и, кстати, опять-таки вчера прошелся по пляжу, посмотрел вечером, народ купается. Да о чем мы говорим-то? Так что все продолжается. Еще раз погружаемся плавно в учебный процесс. Помним о том, что особенно в местах, где недалеко учебные заведения, там всякие сорвиголовы могут появиться. Не только бегом бегущие, но и на самокатах по трое едущие.
1: Да, поэтому соблюдаем знаки, где написано «ехать 30», потому что школа, надо действительно ехать 30.
0: Да,
1: ну так правильно.
0: А вот два правильных ха-ха-ха Ворчуна завтра опять-таки вернутся в эфирное пространство Радио Рокс с утра пораньше, к 7 часам утра. Меня зовут Стас Лоренцев.
1: Меня Алексей Титов. До завтра. Пока.

0: комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорена Панча Пьята. Легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Радио Рокс 88.6 FM.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет,

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке

0: Reklāma.
1: Zinātkārajiem brilles ir te. Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. «Бродский. Сердцебиение». Билеты в Билишу.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Ветер западный, слабый или умеренный, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, во второй половине дня возможны грозы. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
3: Радио «Рокс» 88,6 FM.

поддержать тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок, чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Reklāmā. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 1. Līdz 7. Septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 € kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 €. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 €. Maxima – lai nekā netrūktu!
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: Радио «Рокс». Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Ветер западный, слабый или умеренный, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, во второй половине дня возможны грозы. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
4: Радио «Рокс».

0: Reklāma.
1: Zināt, kārajiem, brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Котлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
9: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Радио Рокс. 88,6 FM. Над Рижским заливом полдень. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: разбуди меня.
1: Реклама. Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's founder from down under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Ветер западный, слабый или умеренный, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, во второй половине дня возможны грозы. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

близость тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны на все.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билешу Сервис.
5: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
1: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
0: Радио «Рокс». Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Ветер западный, слабый или умеренный, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, во второй половине дня возможны грозы. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

помоги. Это просто январь, нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему

открывает свой занавес. Как от тысячи ярких снов поменять значение слов. Кайф. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Кайф. Если хочет себя забрать,

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
0: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: только на Бельшу-сервис ЛВ. Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Ветер западный, слабый или умеренный, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, во второй половине дня возможны грозы. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Снова в ритме, с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В четверг днем выглянет солнце, местами ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Латвия предложила помощь Непалу, но конкретных запросов пока не поступало. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Латвия предложила помощь Непалу в связи с произошедшей неделю назад катастрофой, но конкретных запросов от Непала на данный момент не поступало, сообщил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрес Скулбергс. По его словам, есть небольшой проблеск надежды на то, что пропавших в Непале латвийских путешественников найдут. Однако поиски сильно затрудняет сезон дождей. Как подчеркнул премьер, государство делает все необходимое, чтобы поддерживать родственников пропавших латвийцев. В настоящее время в Непале находится представитель консульского департамента Министерства иностранных дел, который на месте поможет обеспечить связь с властями Непала. В случае, если будут найдены останки пропавших, представитель МИД поможет с организацией их доставки в Латвию. По словам Кулбергса, известно, что некоторое количество иностранных туристов во время стихийного бедствия были уже на китайской стороне. Однако Латвия еще не получила ответа от учреждений Китая. Ринкевич со своей стороны отметил, что ситуация в Непале очень тяжелая. Ответственные учреждения Латвии работают над тем, чтобы оказать максимальную моральную и информационную поддержку родственникам пропавших латвийцев. На этой неделе госполиция сообщила, что получила информацию о случаях, когда мошенники пытались выманивать денежные средства у родственников пропавших без вести в Непале. Президент выразил надежду, что мошенники будут задержаны и к ним будут применены самые суровые наказания. В МИД сообщили, что представитель консульского департамента в Непале уже приступил к работе, а почетный консул продолжает поддерживать контакты с местными властями. На данный момент образцы ДНК сдал 31 ближайший родственник пропавших латвийцев. Директор консульского департамента Министерства иностранных дел Эдита Медне сегодня сообщила, что последний сеанс связи с гидом латвийской группы в Непале состоялся с пограничного пункта на китайской стороне. Медне рассказала, что последний разговор с гидом крупнейшей латвийской группы в роковой день состоялся в 8 часов 38 минут. Он разговаривал по телефону со своим братом в Катманду. Насколько мы понимаем, это произошло на пограничном пункте. Но с китайской стороны на данный момент это последняя информация, сказала Медне. В свою очередь, службы Европейского Союза сообщают, что по имеющейся у них информации, последний сеанс связи состоялся в 8:41. В любом случае, речь идет о довольно коротком промежутке времени, в течение которого связь пропала, указала она. Как сообщил МИД почетный консул, сейчас в Непале создано и работает спецподразделение, которое занимается поиском пропавших иностранцев.
2: Про Ригу.
1: С 7 сентября Рига Силтумс начнет реконструкцию теплосетей на Домской площади, сообщил руководитель отдела стратегической коммуникации предприятия Ива Валдовскис. Замена труб, прослуживших более 50 лет, обеспечит более высокую надежность теплоснабжения и уменьшит потери теплоэнергии. Существующие теплосети на Домской площади эксплуатируются с 1971 года. Проект предусматривает реконструкцию 187 метров теплосетей с использованием современных промышленно изолированных труб. Продолжительность строительных работ составит 40 рабочих дней. Учитывая значение Домской площади в общественной и культурной жизни города, работы будут организованы в три этапа, чтобы по возможности не мешать проведению мероприятий. Во время реконструкции клиентам будет обеспечена непрерывная подача горячей воды, теплоэнергии через временные теплосети.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами, возможно, грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Реклама.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Не выключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
0: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
3: Очки «Филман».
4: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Tī ir izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolight Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 eiro. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 eiro. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
6: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка «Би-2» Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Zināt, kā rajiem? Brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
6: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
7: Радио «Рокс». Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В четверг днем выглянет солнце, местами ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
7: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Переменная облачность, хотя временами ярко светит солнце, но в прогнозе стоит с большой долей вероятности дождь и даже, возможно, гроза. Если она пройдет мимо, это хорошо, потому что уже начался вечерний разъезд. К этой минуте на мониторе 6 баллов. Это характеризует интенсивное движение и значительную загруженность дорог. В первую очередь плотно на основных и популярных улицах и магистралях. Смотрим, где сейчас сложнее всего. Кардя Ульма-Нягатова перед Лепой в сторону Юрмалского шоссе. Более получаса назад здесь же было и ДТП. Улица Даугавгривас и Булю притормаживают в направлении центра. Здесь можно задержаться на 10 минут и более. Кроме того, затруднено движение под Зырцема. В другой части города на Густава Замгалагатва перед Бриеба с обеих сторон и на улице Круспилс в направлении от моста Славу. Это, конечно, не все места заторов, но самые основные на данный момент. Сегодня днем водитель такси Александр Рязанов отметил, что на выезде с улицы Муйтас на набережную 11 ноября закрыта стрелка и теперь движение по основному светофору. За изменениями нужно следить, и спасибо нашим добровольным помощникам, что обращают на это внимание. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасных дорог и будьте внимательны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
0: Radio Rocks.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. После бури устранено 3765 повреждений линии электропередачи. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: После августовской бури в Латвии было устранено 3765 повреждений линии электропередачи, сообщил в среду на заседании комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. Как отметил министр, после бури максимальное количество одновременно зарегистрированных отключений электроэнергии в сети оператора распределительной системы Садалис Тиклс было зарегистрировано 23 августа в 8:45. У 285 тысяч домохозяйств и юридических лиц. Для сравнения, во время бури 2024 года максимальное количество отключений составляло 55 тысяч. Электроснабжение восстанавливалось постепенно. Утром 24 августа без него оставались 84 583 клиента. Утром 25 августа 30 625. Утром 26 августа 10 790. Утром 27 августа 6 176. 6 клиентов. К 17 часам 31 августа было восстановлено электроснабжение всех клиентов. Во время ликвидации последствий бури было обследовано 26 800 километров линии электропередачи, а Садалис Тиклс получила 35 750 звонков от клиентов. Для ликвидации последствий бури были мобилизованы все доступные ресурсы. В работах одновременно участвовали от 200 до 240 бригад и от 500 до 700 сотрудников, в том числе 8 бригад из Эстонии. Министр подчеркнул, что работа по ликвидации последствий бури была очень интенсивной. В отдельных местах повреждения электросети были настолько масштабными, что линии приходилось прокладывать практически заново. Буря существенно затронула от 80 до 90% территории Латвии.
2: Про вооруженные силы.
1: С сегодняшнего дня по 8 октября по всей Латвии проходят организованные национальными вооруженными силами всеобъемлющие учения по государственной обороне «Намейс-2026». В восточном регионе Латвии, в том числе в приграничье, будут интенсивно проводиться полеты беспилотных летательных аппаратов. Будет отрабатываться их использование для выполнения различных задач. Одновременно будет тренироваться способность обнаруживать, идентифицировать, нейтрализовывать беспилотные системы противника. Также во время учений продолжится развитие и интеграция возможностей всех видов вооруженных сил в совместных операциях. В учениях примут участие около 12 тысяч солдат из эмиссаргов из Латвии и стран-союзников. Учения организуются в сотрудничестве со штабом многонациональной дивизии НАТО «Север».
2: Про аэропорты.
1: Оборот Рижского аэропорта в первом полугодии этого года составил 38 миллионов 820 тысяч евро, что на 1,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года, а прибыль выросла на 15,3% до 2 миллионов 794 тысяч евро. В первом полугодии в Рижском аэропорту было обслужено 3 миллиона 279 тысяч пассажиров, что на 1% меньше, чем годом ранее. Количество обслуженных рейсов составило 31 тысячу. Это на 1% больше, чем за соответствующий период годом ранее. Объем обслуженных авиационных грузов вырос на 57% до 14 тысяч тонн.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами, возможно, грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Время для огненного музона на Радио Рокса. Впереди нас ждут два нескучных часа вечернего экшена «Рок жив». С вами я, Владимир Тин, и, как говорится, помчались. Но прежде отметим, что час открывали Би-2 с треком «Лайки». Их как раз сегодня получает, вкупе с поздравлениями с 54-й днюхой, Игорь Бортник, известный нам как Лёва из Би-2, основной вокалист и один из основателей этой банды. Отсюда мы перекинем мостик в прошлое. Дело в том, что 2 сентября 65-го Американская ассоциация звукозаписывающих компаний сертифицировала битловскую «Help» как золотой релиз за миллион проданных экземпляров. При этом Джон Леннон признался, что песню следовало записать медленнее, чтобы лучше передать ее настоящий эмоциональный смысл. Именно таковой она и задумывалась. Огромное давление на музыкантов в разгар безумной битломании сказалось, и это вылилось в крик о помощи «Help» и один из величайших хитов «Битлз». И мы слушаем этот трек прямо сейчас на «Радио Рокс».
0: В чем сила? Сила в музыке. «Радио Рокс».

0: На Радио Рок скинул с треком «Музыка волн», а мы отсюда в сторону вильнем и ознакомимся с дорожной обстановкой в латвийской столице. Впереди автомонитор. После чего вернемся и заслушаем шикарную подборку. Финлизи, смысловые галлюцинации, ночные снайперы и новинка Радио Рокс «Каждая божья тварь». От дуэта групп «Бахыт Компот» и «Потому что». Через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Сегодня утром состоялся первый настоящий осенний заезд с серьезными пробками и заторами. На максимуме перед 9 часами водители увидели 7 баллов с хвостиком. Что же будет вечером? Час пик уже в разгаре, осадков пока нет. На мониторе те же 7 баллов, но, скорее всего, трафик еще прибавит в ближайшие полчаса. Пока же растут заторы и пробки. Посмотрим, где обстановка сложнее всего. На Даугавгривос уже можно оставить от 15 минут, от 20 минут на участке улицы Валдемара Вантовой мост, и далее до Мелнсила, сложно в районе Ботанического сада. Кроме того, ДТП на Кугью и плотно на Каменном мосту в направлении Пардаугавы. От 10 до 15 минут займет преодоление участка на улице Круспилс перед Гранита со стороны моста Славу. К сожалению, опять приходят сообщения о дорожных инцидентах в разных частях города. Будем внимательны, благоразумны и взаимовежливы на дорогах. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем не скучать в заторах и хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: Более 30 лет они покоряют.

солнышко жарко, небушка ясно, щедрость природы бьет через край. Я вместе с летом медленно гасну. Не умирай, лето,

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: На радио «Рокс» смысловые галлюцинации и «Вечно молодой». Напомню, недалеко как вчера отпраздновал 63-ю днюху экс-лидер Глюков, а ныне сольный артист Сергей Бабунец. Мы же оттолкнемся от факта. 2 сентября 77-го ирландская группа «Thin Lizzy» выпустила 8-й студийник «Bad Reputation» или «Плохая репутация». Авторитетное издание «All Music» оценило пластинку в 4,5 звезды из 5, отметив, что релиз стал шагом вперед по сравнению с предыдущим «Johnny the Fox», охарактеризовав его как более жесткий и лаконичный благодаря влиянию продюсера Тони Висконти. Однако на нем нашлось место и для красивой лирики. Джим Эванс из Record Mirror назвал трек «Dancing in the Moonlight» чистым Лиззи, с приятным саксофонным аккомпанементом, четким вокалом Лайнета и превосходным пронзительным гитарным брейком. Он пришел к выводу, что эта песня должна стать хитом. И она им стала, добравшись до 14-го места в сингл-чарте, а сам альбом «Bad Reputation» поднялся на 4-е место в Британии. Слушаем «Танец в лунном свете», и это группа «Thin Lizzy» на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
6: Radio Rocks. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В четверг днем выглянет солнце, местами ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
6: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: на Радио Рокс, Женя Трофимов и «Комната культуры» с треком «Добегу», а мы вновь копнем в архивах и заглянем в аналы музыкальной истории. И обнаружим, что 2 сентября 1985-го вышел альбом еще одного ирландско-подданного виртуозного гитариста Гэри Мура под названием «Run for Cover» или «Бежать в укрытие». Вместе с его выходом пришел успех. Релиз поднялся на 12-е место британского альбомного чарта. Что неудивительно, Мур пригласил обойму супермузыкантов, среди которых клавишники Дон Эйри из нынешних Deep Purple и Нил Картер, игравший в UFO, басисты Глен Хьюз и Фил Лайнот из Thin Lizzy и еще несколько других достойных людей. Синглом выходил трек «In the Outfields» в дуэте с Лайнотом, а также баллада «Empty Rooms» – «Пустые комнаты» об одиночестве и ощущении пустоты после расставания с любимой. Ну а теперь мы послушаем, как Гэри Мур постепенно разгоняет эмоциональное напряжение и в финале выпускает на волю свою гитару.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: О-о, сила цена, о-о, зема цена.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
6: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Я пью до дна. За тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
10: Еще не все разрешено.
11: Радио «Рокс». Только рок.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Средняя брутто-зарплата во втором квартале выросла на 4,3%. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Латвии средняя брутто-зарплата или оплата труда до уплаты налогов за работу на полную ставку во втором квартале этого года составила 1886 евро, что на 4,3% или на 78 евро больше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе в общественном секторе средняя брутто-зарплата увеличилась на 2,1%, достигнув 1926 евро, тогда как в частном секторе средняя брутто-зарплата выросла быстрее на 5,4% и составила 1876 евро. В свою очередь, в секторе общего госуправления средняя брутто-зарплата во втором квартале этого года составила 1837 евро, что является ростом на 1% по сравнению со вторым кварталом 2025 года. Во втором квартале 2026 года по сравнению с первым кварталом этого года среднемесячная брутто-зарплата увеличилась на 2,3%. Средняя нет зарплата во втором квартале этого года составила 1401 евро или 74,3% от брутто-зарплаты. За год она выросла на 4,4%, опередив рост как потребительских цен, так и оплаты труда до уплаты налогов. Реальный прирост нетто-зарплаты с учетом инфляции составил 1,1%. Медиана брутто-оплаты труда за работу на полную ставку во втором квартале этого года составила 1527 евро, что по сравнению со вторым кварталом 2025 года является ростом на 4,3% или на 63 евро. Медиана оплаты труда после уплаты налогов во втором квартале этого года составила 1168 евро, что за год представляет собой рост на 5,1%. Самая большая средняя брутто-зарплата за работу на полную ставку была в Рижском регионе – 2068 евро. Самая низкая – в Латгале, где она составила 1365 евро. Наибольшая разница в средней зарплате наблюдалось между Рижским и Латгальским регионом – 34%.
2: Про погоду.
1: Во второй половине этой недели в Латвии часто будут идти дожди, местами ожидается сильный дождь и гроза, прогнозируют синоптики. Осадки ожидаются каждый день. Небо будет облачным, лишь временами оно будет проясняться, будет дуть слабый до умеренного западный ветер. Температура воздуха в четверг до плюс 17, плюс 21, в последующие дни будет прохладнее. Ожидается, что общее количество осадков со среды по воскресенье на большей части страны достигнет 20-60 мм, а местами с наибольшей вероятностью на южном побережье Курзамы может достичь 100 мм. При этом месячная норма в среднем по стране составляет 61 мм. На следующей неделе также временами ожидается дождь. Меньше осадков будет в начале недели. Заморозки пока не прогнозируются. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Стартанул второй час вечернего действия под девизом «Рок жив». Час открыл Вячеслав Бутусов и группа «Юпитер» с треком «Ударная любовь». Мы же продолжаем ворошить события, которые запомнились ему с истории, и одним из таких моментов стал выпуск второго альбома группы «Бостон». После оглушительного успеха 2 годами ранее дебютной пластинки «Бостон» соорудили продолжение в виде неопознанного летающего объекта на обложке под названием «Don't Look Back», «Не оглядывайся». Гитарист, мультиинструменталист и автор почти всего материала группы Том Шольц оказался перфекционистом. Сказал, что альбом выпустили слишком рано, он считал, что ему не хватило времени на его завершение. Но что выросло, то выросло. В итоге, в аккурат 2 сентября, пластинка вошла в горячую десятку чарта Billboard, затем поднялась на вершину, где оставалось 2 недели. В итоге альбом получил 7-кратную платину, а мы слушаем заглавный трек «Не оглядывайся» и космическая группа «Бостон» на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: на радио «Рокста Буларасса» с треком «Восток», а мы здесь, поближе к западу, следим в том числе за дорожной обстановкой в латвийской столице. Прямо по курсу «Автомонитор», после чего нас уже поджидают оркестр электрического света, «Браво» с Жанной Агузаровой, «Мумий тролль», а также «Король и шут» с треком «Лесник» через пару минут.
1: «Автомонитор» на радио «Рокс».
0: Надо сказать, повезло, что не сбылся прогноз синоптиков, которые предполагали дождь и, возможно, сильный во время вечернего часа пик. Прошел он где-то стороной, и это позволило обойтись без коллапса. Хотя красных бордовых пробок без того хватало. Примерно в половине шестого монитор показывал более 8 баллов, 100 заторов, которые в сумме превысили 50 километров. К водительскому счастью, максимальная загруженность дорог длится примерно час, с 17 до 18. Ну а к этой минуте пробки стали уже отступать, заторы потеряли 42% за последние полчаса, при этом на монитор вернулись 5 баллов. Это в среднем по городу, и остаются сложные места, которые могут задержать на 10 минут и более. При этом продолжают поступать сообщения о ДТП. В частности, водитель такси Валентин Юсин прислал аудио и видео с Фенибасгатве, где произошла авария в правом ряду.
2: Всем привет! Только что на улице Фенибасгатве и Гимнастикас в сторону центра произошла авария. Будьте осторожнее, мешают на перекрестке. Паровозик из 3 машин.
0: Скажем спасибо Валентину, что предупредил. Кроме того, ДТП на Слукас, примерно в районе парк-отеля Бельвью, и на Мера в районе перекрестка Сенчу. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачно и без проблем добраться до места назначения. И приятного вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. Только рок.

0: на Радио Рокс. Жанна Агузарова и Браво с треком «Будь со мной». А у нас есть еще одна интересная дата. 75-й Happy Birthday Мика Камински, британского музыканта, скрипача Electric Light Orchestra 73 по 79. А затем он играл и участвовал в проектах, так или иначе связанных с музыкой ELO. Камински – это не просто тот самый скрипач из «Электрика». Его знаменитая синяя скрипка стала фактически одним из символов оркестра в пору его наивысшего расцвета. А слушать мы будем «Living Thing» с фирменным звучанием струнных и, в частности, скрипки Мика Камински.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 g 59 centi. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
8: Невыключенный утюг?
7: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
9: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
10: Очки «Филман».
11: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
12: Радио «Рокс». Погода.
13: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В четверг днем выглянет солнце, местами ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
12: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: На Радио Рокс Кино с треком «Танцы» у нас нарисовалась еще одна замечательная дата. Отмечать будем 69-й хэппи бёздей Стива Паркара, клавишника, синтезаторщика, сочинителя и одного из основателей американской группы «Тото». Он не был самым ярким на сцене, но вклад в звучание команды огромен. В жанрах прогрессив, хард, софт и поп-рок группа создавала треки во всех стилях и направлениях. Более того, именно Паркара сочинил музыку к «Human Nature» из легендарного альбома «Триллер» Майкла Джексона. Мы же послушаем «I'll be over you» или «Я забуду тебя». Этот трек вышел в 86-м на альбоме «Фаренхайт» и стал одним из самых красивых лирических номеров группы. Автор музыки Стив Паркара, ведущий вокал Стив Лукасер. При этом в записи участвовал Майкл Макдональд из группы «Дуби Бразерс». Его голос можно услышать в бэк-вокале, и это очень хорошо подчеркивает душевную, почти соуловую атмосферу композиции. Именно она завершает сегодняшний выпуск экшена «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива, добра и до завтра, друзья меломаны.
1: С вами Владимир Тин. «Рок жив». Радио «Рокс».

глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит чей-то смех.

0: Реклама.
1: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
5: Радио «Рокс». Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Ветер западный-юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В четверг днем выглянет солнце, местами ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный-юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
5: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: Zināt, kārajiem, brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Радио Рос 88,6.

ясно, что мы постоянно врем. Мы были близки, но притворялись

Но мы друг про друга забыли. Апрель научил нас любить, май научил нас мечтать, январь научил меня жить, февраль научил меня ждать.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В четверг днем выглянет солнце, местами ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В четверг днем выглянет солнце, местами ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Дождь по асфальту и просидеть.

разлук. Верится и не верится все, что случилось не вдруг.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В четверг днем выглянет солнце, местами ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом 23 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

восток. Мы пишем письма ветер в спину.

0: Это радио, детка. Радио Рокс.
1: Истома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах.

кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не, только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы, питьевой.

не вдохновляет даже самый факт атак. Я весь прозрачный, как раскрытое окно, и неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: во мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В четверг днем выглянет солнце, местами ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.
2: Все в порядке будет, все в порядке будет.

Радио Рокс 88.6 FM. Над Рижским заливом полночь. Радио Рокс. Твое настоящее.

дню. Мы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди во многих регионах страны, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, слабый или умеренный юго-западный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс. Над Рижским заливом один час. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди во многих регионах страны, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, слабый или умеренный юго-западный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Рижским заливом 2 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как в старые щи. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку, не заметив, что рядом товарищей нет. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку, не заметив, что рядом товарищей.

0: забыть бы тогда, и простить бы, и не потерять.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди во многих регионах страны, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, слабый или умеренный юго-западный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.